0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотке прошла церемония награждения участников СВО. Замгубернатора Станислав Лунин вручил награды от имени главы региона Владислава Кузнецова. Ордена и медали получили военнослужащий Иван Дашин, а также посмертно Артур Сторож, Павел Темнерасков, Дмитрий Анос, Владимир Бенедицкий, Роман Нутенкео и Виктор Темкино. Знаки отличия передали семье павших героев. В завершении церемонии собравшиеся почтили память тех, кто навсегда остался в строю минутой молчания. В своей речи мэр города Сергей Спицын сообщил, что власти округа планируют создать в Анадыре мемориальный комплекс в честь погибших защитников. Он объединит памятник Николаю Чудотворцу и мемориал Чукотка фронту. Идею уже поддержал губернатор. Подростковым трудотрядам на Чукотке увеличили выплаты. Во всех районах округа продолжается набор в рабочие бригады для школьников от 14 до 18 лет. Как сообщили в правительстве региона, этим летом в них смогут поработать больше 600 человек. Подростки будут помогать в школах и лагерях, наводить порядок, развозить документы и участвовать в подготовке праздников. За работу они получат деньги от кадрового центра. Причем в этом году округ увеличил поддержку до 27 тысяч рублей. По словам специалистов, такие отряды дают не только заработок, но и полезный опыт. График щадящий – до 5 часов в день для ребят от 14 до 16 лет и до 7 часов для старших. Подать документы можно в своей школе, там же расскажут все подробности. В Госдуме поддержали включение уроков на тему нейросетей в школьную программу. Искусственный интеллект уже стал частью жизни детей, отметила первый зампред комитета по информполитике Марина Ким. По ее словам, важно, что государство не только догоняет вчерашний день и работает еще и на будущее. Ребенку нужно объяснять не только, как написать запрос нейросетям, но и где граница между помощью и подменой мышления, как проверять информацию, понимать риски, применять новинки в учебе, науке, творчестве и будущей профессии. Правительство Южноафриканской Республики направило 2,5 миллиона долларов на поддержку борьбы со вспышкой лихорадки Эбола. Об этом сообщили африканские центры по контролю и профилактике заболеваний. Там призвали другие страны мира финансово поддержать усилия по недопущению распространения Эболы. Тем временем Министерство здравоохранения Уганды ввело новые меры для предотвращения распространения вируса. Они касаются массовых мероприятий, религиозных служб, транспортных операций и похоронных церемоний. И в завершении выпуска: туроператоры ждут дальнейшего роста спроса россиян на поездки в Китай после продления без виза. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России. Ожидается увеличение спроса как на экскурсионные маршруты по материковому Китаю, так и на Хайнань. ВАТОР отметили, что для туррынка это важное решение. После первого запуска без виза спрос на Китай значительно вырос. По данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году количество туристических поездок россиян в Китай увеличилось на 30%, а Хайнань установил рекорд по российскому турпотоку. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 2-47-00. До встречи в эфире.

Всем привет, Ксения Волкова с вами. Сегодня час начался с романтики, а почему бы и нет? Весна за окном, хоть и северная, но все же. И еще сегодня у нас отмечается День полярника в нашей большой стране. И вы посмотрите, даже погода присоединилась к поздравлениям, отметила легким снегопадом этот день. Смотря сегодня утром в окно, я снова подумала о пуховике, если честно. А теперь поздравляю всех причастных к этой нелегкой, но интересной профессии. Вы действительно мужественные и смелые люди. Поменьше непогоды желаю вам и побольше научных открытий. А наш эфир начинается 12.08 на часах, 21 мая уже в календаре, и сегодня четверг. Ближайшие 2 часа в нашем меню на сегодня только самые интересные программы и, конечно же, музыка, которая поднимет настроение и придаст энергии в конце рабочей недели. Начнем с подарков для прекрасной половины человечества. Наверное, на полярных станциях женщины тоже работают. Джаз Дорен подарит нам цветы прямо сейчас.

0: местная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 21 мая, 1837 год, Санкт-Петербург.
4: Одно из отделений почтовой связи. Разговор двух почтальонов.
5: Хочу с вами поделиться очередным жизненным впечатлением, коллега.
6: Ну-ка.
5: Я, конечно же, понимаю, что в нашей профессии читать чужие письма все равно, что врачу клятву Гиппократа нарушить.
6: Да ладно, не томите уж.
5: В общем, один наш клиент по фамилии Петров переписывается с каким-то шахом и при этом ругается матом.
6: Да что вы говорите?
5: Да, весь день телеграммы ношу туда-сюда. Ну, посудите сами. Сначала они слали друг другу какие-то буквы и цифры. Видимо, матерились шифровками. Потом шаха, по всей видимости, что-то возмутило. И он написал «Шах». Я, типа, шах, на кого батон крошишь. Я так понял.
4: Логично, коллега. И каков был ответ?
5: Ну, а тот написал ему «Мат».
6: Послал, что ли?
5: Ну, именно.
6: Да вот она, интеллигенция, интеллипузия.
3: На самом же деле ругаться матом никто и не собирался. Просто в этот день, 21 мая 1837 года, в Петербурге состоялась первая шахматная партия по переписке между сильнейшими столичными шахматистами.
4: Победителем стал шахматист Петров.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Кто-то собрался красиво уходить, а кто-то наоборот приходит, чтобы сделать этот день чуточку приятней. В Турции живет котик, который каждый день посещает один и тот же магазин, чтобы пообниматься с кассиром. Даже пушистым нужна теплота и объятия, что уж говорить о нас с вами. Пара добрых слов, улыбка, даже случайный теплый взгляд поднимут настроение, в душе распустятся цветы и наступит лето не только в городе, но и внутри. А Зиверт напомнит нам, что лето все-таки совсем скоро наступит.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Друзья, а у нас для вас сюрприз. К Дню Полярника радио «Пурга» подготовила для вас специальную программу об экспедиции Ивана Папанина «СП-1». Вы узнаете, как легендарная четверка полярников 274 дня выживала на дрейфующей льдине ради великих открытий. Слушайте программу о настоящем герое Севера.
1: Он не закончил даже средней школы. Всего 4 класса, но позже его назовут доктором географических наук, контр-адмиралом и 2 героем Советского Союза. Его именем назовут мыс, полуостров, горы, ледник и даже подводную гору в Тихом океане. Но начиналось все с нуля, как и вся Арктика, которую он приручил. 1894 год. Севастополь. Мальчик Иван Папанин родился в семье потомственных военных моряков. Но денег не было совсем. И вместо гимназии – завод навигационных приборов. В 14 лет. Он работал, не разгибая спины. Его заметили и отправили на судостроительный завод в Таллин. Потом была гражданская война, работа секретарем Реввоенсовета Черноморского флота. И только в 30 лет он, наконец, получил образование. Высшие курсы связи. Но настоящая жизнь ждала его не в Москве, а там, где температура опускается до минус 50. Якутия. Строительство радиостанции. Земля Франца Иосифа, станция «Бухта Тихая». Мыс Челюскин. Он ехал туда, куда другие боялись соваться. И не просто ехал. Становился начальником. А потом случилось то, что назовут подвигом папанинцев. 1937 год. Первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс». Представьте себе масштаб. Сейчас на Северный полюс можно долететь на вертолете или доплыть на ледоколе. Тогда это было немыслимо. Как первый полет в космос. Иван Папанин и его команда высадились на льдину и остались там на 274 дня. Льдина таяла. Она уменьшалась на глазах, трескалась, ломалась, уходила из-под ног. Папанин позже напишет в книге «Жизнь на льдине». Мы не знали, проснемся ли завтра на том же месте. Но они продолжали работать. Каждый день в нечеловеческих условиях. Ученые получили уникальные данные об Арктике. Открыли большой подводный хребет. Создали метеокарту, которой пользовались десятилетиями. А главное, доказали, что советский человек способен на невозможное. Вся страна следила за ними. Ребята во дворах играли в папанинцев. Представляли себя полярниками, покоряющими Северный полюс. Об этом даже написали в сказке «Цветик-семицветик». А когда экспедиция завершилась и льдина уплыла в Гренландское море, все 4 получили звание Героев Советского Союза. Иван Папанин стал знаменитым, но не остановился. Конец 1939 года. Ледокол Георгий Седов зажат во льдах. Судно дрейфует, люди на грани гибели. Папанина снова отправляют на помощь. Он организует спасательную операцию, сложнейшую, опаснейшую, и доводит ее до конца. За это 2 раз Герой Советского Союза. Случай уникальный. А потом была война. Папанин возглавлял главсевморпуть. Это важнейшая стратегическая трасса. Через Мурманск и Архангельск шли грузы из Америки и Англии. Танки, самолеты, боеприпасы. И Папанин отвечал за то, чтобы они дошли. Он строил порт и руководил ледоколами, организовывал конвои. За это ему присвоили звание контр-адмирала. Мальчик из бедной семьи, который не доучился до 5 класса, стал адмиралом. После войны сердце сдало. Сказались годы холода, недосыпа и адреналина. Он ушел на пенсию в 55 лет, но продолжил работать. Занимался наукой, возглавлял экспедиции Института океанологии, писал книги «Лед и пламень. Жизнь на льдине». Он умер в 1986 году. 91 год. Похоронен на Новодевичьем кладбище, а по всей стране остались памятники, улицы и ледоколы его имени. И память людей, которые говорили и говорят. Папанин – это легенда. Знаете, иногда многие задаются вопросом, зачем же люди лезут в Арктику? Она не кормит, не греет, не жалеет. История Папанина – это ответ. Человеку нужны границы. Не те, что на карте, а те, что он может отодвинуть своим упорством, смелостью и верой в то, что даже лед можно превратить в дорогу домой. Иван Папанин и его команда не просто выжили на льдине. Они сделали невозможное привычным и показали всему миру, на что способен человек, если у него есть цель. С днем полярника!

те, которые напомнили нам о суровой карме, от которой не сбежишь даже на крайний север, на Северный полюс. Но в жизни все циклично, и за суровой зимой обязательно наступит лето, выглянет солнце. Если сегодня вам грустно, улыбнитесь. Все временно. Группа Любэ о том, что надежда и любовь всегда

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегу. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня приготовим быструю закуску к шашлыку. Что нам понадобится? 250 граммов помидоров черри, 10-12 штук моцареллы мини, половинка красной луковицы, 3 столовых ложки растительного масла, 2 столовых ложки бальзамического уксуса, столовая ложка меда, пол чайной ложки соли, смесь сушеных томатов и базилика, примерно 1 чайная ложка, 1-2 зубчика чеснока и зелень по вкусу. Как готовим? Помидоры черри и моцареллу разрезаем пополам. Красный лук нарезаем тонкими перьями, зелень мелко рубим. В банке смешиваем масло, бальзамический уксус, мед, соль, измельченный чеснок и смесь сушеных томатов с базиликом. Это заправка. Выкладываем в банку черри, моцареллу, лук и зелень, заливаем заправкой и плотно закрываем крышку. Теперь хорошо встряхиваем банку, чтобы все смешалось. Убираем в холодильник на 30-40 минут и все, закуска пропитается и станет еще вкуснее. А чтобы шарики моцареллы не слипались, слегка обсушим их бумажными полотенцами перед маринованием. Вот и все, вкуснейшая закуска готова. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Ну что ж, друзья, это были Хэвин и Кейтлин Арагон, которые пробежали мимо нас стремительно и быстро. И мы с вами бежим по рабочим будням. Да так, что буквально пятки сверкают и нет возможности выдохнуть. А я предлагаю прямо сейчас сделать небольшой перерыв на чашечку вкусного бодрящего напитка, послушать еще пару классных песен и выпуск новостей в начале следующего часа. А я вернусь к вам снова с новым плейлистом и классными программами сразу после него.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Палим дельхит, который пыль, тагами на намглаул, а у меня на пенельку. Чукотка крылеми сиренгат келит кулет, логи севатен в калет коракан, кама кулими сиракам. Ямгарайонок округа каретили унгатакалин каукалин от мангитки намгротки на гиветауне тэнпэл тэм. Минкре на намглаургат правительства и по регионам. Утинелье каретили унгат 600 оравель атэм ргинэтэм. Мангик вот геном кэвлин от кликкингер амэльсинген тысяч тэм.

Mungkin kena tem amal awara tena tainga ten tumga us aten kama rose kasan mainga us aten anyin tekis kena pintekis aten kam kutya amal wangwas aten nasengar kena toma katen wete wibunam nam kena rose kasan mainga us aten zayaf katen piri kena ta afitsalne saitak. Анадырский район, к выявленным, к Кенмаур, к Тарваку, он вете, Рамайна, он вете, Танны, Пуп, Ухате, Варен, к Кенмаур, к Ашар, он вете, Минкре, Нанам, Гасаур, к Термет, выявленным, к Кенем, Наматвас, Анантенмас, Аухана, Тати, Ольхина, Тем, Нотамайна, Тю, Тарваку, Ухате, Ольхаутауни, Тесейни, Ищина, Тепининенем, Нентенмас аухана трумаке украмайна уйоттем, кон асхин кентон натем, анкеурен варэнга ка нетвахана тьярагинне катем, ангат ах гинини синкайуум. Тва эрмете варэнга ка масирка вас анас асангапын ка мэсин кэм, намейнет кэнет нотамайна тьот. Смена энер терепсетку анганин каса росвен касрунгата наран касрунгнат еусатиргата мангит кеннен паролс это лицейка самаре хавингат кавиотан кама расертификатан нангатин куне еусетес это насынгаркнат наматвас это шапан вето освен касроус это минкре нанамгасаур кенерама регион кена центр кена Татьяна Никонорова Нене тетес атамасванг вас эвойвоном намгпэм. Мрохена неделя ка гейгусельсинет мсауэсус атак ергар окам. И нене гусеус угильсинет Егор Тенарален кам Юлия Тимонина. Анкеурена асхэта гейгусельсинет текесингас ум. Анка гейгусельсинет нир амасан хаока амгрот хаок класа кезиткус атам. Атри гейгусельсинет вийсутат кукрамилсировка кусит касейоттен камар томгаука пынгэлтэн. Анканайпта плеткуркан атау нанмасангас атагнятэн.

крутит жизнь туда-сюда на виниле, но самый лучший день, я считаю, что это каждый день, особенно когда ваш приемник настроен на радио Пруга, ведь с нами теплее и светлее в любое время года. Даже если за окном в конце мая всего лишь, по ощущениям, 2 градуса тепла, как сегодня, и ветер, и снежок периодически падает с неба. Друзья, Ксения Волкова с вами в ближайший час, а это значит, что вас ждет море хитов и интересных новостей. 13.07 на студийных. Продолжаем наше путешествие. Отправляемся сейчас, прямо сейчас, в нулевые. Неоновые огни, бешеная энергетика и абсолютный хит. Группа «Винтаж» и их культовое признание в любви.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте группового мышления, когда на совещании все кивают, хотя кто-то внутри кричит «Это же нелепо!». Вы сидите за столом переговоров. Начальник предлагает идею запустить кофейню в подвале без окон. Все молча кивают, и вы тоже киваете, хотя понимаете, без естественного света и входа с улицы это провал. Но думайте, если все согласны, может, я чего-то не понимаю, и молчите. А в итоге проект запускают, и он проваливается, а потом все шепчут, я же сразу все знал. То же самое в быту. Семья решает, куда ехать в отпуск. Мама предлагает Крым, папа – Крым, брат – тоже Крым. А вы мечтали о Карпатах, но говорите, да, конечно, Крым. Не потому что передумали, просто не хотите быть темной лошадкой, которая все портит. Гармония важнее собственного желания. Мозг здесь не трусит, он стремится к принятию. В древности быть изгнанным из племени означало смерть. Поэтому мозг до сих пор боится нарушить групповую гармонию, даже если речь о кофейне в подвале. Он выбирает одобрение коллектива вместо риска быть не таким. Но вот вам совет на день. Если чувствуете, что молчите против своей интуиции, скажите хотя бы одну фразу. А можно уточнить? Или «А если посмотреть на это с другой стороны?» Не нужно спорить, просто дать себе право быть услышанным. Часто оказывается, что вы такой не один. Просто все ждали, пока кто-то первый заговорит. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто путает «все согласны» с «все правильно».
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Весна на всех действует по-разному. Кому-то хочется обнимашек, как коту из предыдущей новости, и он приходит за своей порцией объятий. А кто-то неожиданно звереет. В Магадане семейный вечер неожиданно превратился в боевик с элементами хоррора. Домашний кот начал кидаться на собственных хозяев. Да так свирепо, что пришлось вызвать отряд МЧС в помощь. Бунтаря, конечно же, обезвредили и посадили в переноску. В чем причина была такой агрессии, неизвестно. Может быть, он долго сдерживал эмоции в себе. Не стоит брать с него пример. Тем не менее, и если грустно, лучше включить звук погромче и обязательно спеть о своих переживаниях, как о мирчике.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Наверное, вы удивитесь, но сегодня Ирландия – единственная страна, где сегодня живет людей меньше, чем 200 лет назад. Когда-то эта земля была густонаселенной, преимущественно аграрной, но животворной, благодаря картофелю, который давал основное пропитание людям. Однако затем разразился великий картофельный голод, который продлился с 1845 по 1852 год, вызванный массовым поражением картофельных культур. Из-за потери основного источника питания миллионы ирландцев умерли и были вынуждены эмигрировать, и численность населения сократилась почти на треть буквально за считанные годы. Рост начал возрождаться лишь в 60-х годах прошлого столетия. Экономика начала стабилизироваться, появились рабочие места, а затем начался экономический подъем. Сегодня ирландская демография удивительна. С одной стороны, численность медленно прибавляется к докризисному уровню, а с другой она остается рекордно низкой по сравнению с тем, что было, например, 180 лет назад.

0: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием, исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 2-83-46.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

всегда здесь с вами. Если грустно, делайте звук погромче, и настроение станет лучше. Моя вахта на сегодня окончена, но эфир продолжается. Совсем скоро в студию войдет Арина Перепелкина, а я желаю вам, чтобы этот день прошел отлично, а вечер был теплым и уютным. С вами была Ксения Волкова. Встретимся завтра. Пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Анадыре в суд направлено дело о пересылке крупной партии гашиша. В окружной столице завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Они обвиняются в незаконной пересылке и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает окружная прокуратура. По версии следствия, 21-летний житель Владимирской области приобрел около 400 граммов гашиша и передал запрещенные вещества рейсом Москва-Анадырь через человека, который не был осведомлен о содержимом отправления. Получить посылку должен был 42-летний житель Анадыря для последующего сбыта. В аэропорту окружной столицы наркотическое средство изъяли сотрудники полиции. Оба обвиняемых заключены под стражу. Чукотка может попасть на почтовые марки страны. Жители округа приглашают принять участие во всероссийском конкурсе эскизов. Его проводит Почта России. Лучшие из работ лягут в основу новых марок и открыток. Как рассказали организаторы, участникам предлагают показать культурное богатство своего региона через рисунок. Участвовать могут и профессионалы, и любители, и студенты, и выпускники творческих вузов старше 18 лет. Работу можно сделать в живописи, графике, коллаже или на компьютере. В двух форматах – эскиз марки или открытки. Главное, чтобы идея была ясной, яркой и легко запоминалась. Заявку и электронную версию нужно отправить до конца мая. Итоги объявят до 10 июня. Подробности можно узнать на сайте rusmarka.ru. Хабаровск накрыло дымом от пожаров в Амурской области. Об этом сообщил ТАСС главный синоптик Хабаровского гидрометцентра Никита Перерова. По его словам, в краевой столице ощущается дым, есть запах гари, ухудшилась видимость. Дым принесло северо-западным ветром с территории Амурской области, отмечаются дымовые шлейфы оттуда. В Амурской области завтра ожидаются дожди. Это должно улучшить ситуацию с пожарами, но ветер будет сохранять то же направление, и задымление может продолжиться. Федеральная налоговая служба стала замораживать патенты и товарные знаки компаний за долги. В ведомстве сообщили, что под такие меры теперь могут подпадать не только деньги, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных, права на бренд и требования к контрагентам. Так, если компания задолжала налоговой, то инспекция после проверки может заморозить часть ее активов и ограничить операции по счетам, если есть риск вывода имущества и затруднения последующего взыскания долга. И в завершении выпуска в Сочи созрел первый в истории урожай экзотических плодов. В экспериментальной теплице площадью 600 квадратов на 12 деревьях поспели бананы. В ближайшее время планируется собрать с каждой грозди по 10-15 килограммов плодов. Проект реализует Академия развития субтропического сельского хозяйства. Кроме бананов, в теплицах вызревают папайя, маракуйя, питахайя, ананас, сахарный тростник, авокадо, манго, лемонграсс и даже целебные травы. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

Ну что, надеюсь, вы насладились пением Вероники Ушулик и, конечно же, насладились этим днем, потому что всем привет-привет солнцепоклонникам и морозникам, потому что сегодня, друзья, у нас большой праздник. День полярника на календаре 21 мая. Арина Припелкина в студии, и сегодня не ощущается полярного настроения, несмотря на то, что с утра был снежок. Мне кажется, слишком тепло для этого события. Плюс 4 в столице Чукотки ощущается как плюс 3. И, конечно же, сегодня мы вспоминаем полярников, потому что это не просто профессия, это почти суперсила. Кто еще добровольно отправится туда, где Wi-Fi отсутствует? Соседей 3 на поселок. Ну, а главное развлечение – ледники и пингвины. Вообще, идею праздника подал настоящий ледовая легенда Артур Челингаров. Так что сегодня чествуем всех, кто живет и работает в условиях вечной мерзлоты. Хочется, конечно же, пожелать, чтобы чай всегда был горячим, собаки бодрыми, сердце теплым, даже если термометр показывает минус 40, ну или минус 50, кому как. Крепкого здоровья, ясных дней и любимой музыки, конечно же, в эфире Радио Пурга. Сансара в исполнении Баста Дали. И, конечно же, ваша любимая песня может прозвучать в конце часа, если вы будете ее заказывать через наш номер 924-789-2222, через удобное приложение.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы не просто жжете костер. Вы разговариваете с огнем, кладете в пламя записку с тревогой, прыгаете через него за удачу или просто смотрите в угли, пока они не покажут вам ответ. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про ритуалы, где огонь – это не средство, а собеседник. Речь о живых традициях по всему миру, от гор Грузии до островов Японии, от деревень Испании до пустынь Марокко, где огонь очищает, лечит, защищает и даже предсказывает. В Грузии люди водят друг друга через костер, не для зрелища, а чтобы сжечь болезни и страх. Считается, что если прыгнул, год будет легким, а если держал за руку ребенка, его оберегут духи огня. В Японии раз в год проводят ритуал хитакигота. Верующие босиком бегут по углям раскаленного костра. Не как испытание, а как акт доверия. Если в сердце чисто, огонь не обожжет. Ноги выходят без единого волдыря. А в Испании пары прыгают через костер вместе. Если руки не разжали, то любовь крепкая. А если один споткнулся, значит пора поговорить по душам. А дети бросают в огонь травы, чтобы сны были яркими. И да, есть и бытовые ритуалы. В Сибири шаманы бросают в огонь молоко или мед, как благодарность духам. А в одной деревне на Балканах до сих пор зажигают свечу при рождении ребенка и не гасят ее 3 дня, чтобы душа не заблудилась по дороге. Конечно, все это не магия, но психология огня работает. Пламя завораживает, тепло дает чувство защиты, а акт отдать что-то свое огню освобождает. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А какую вещь вы бы хотели передать огню?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.
1: Ну что, послушали легендарные Кармен и их Чио-Чио Санна. Песня про томную восточную страсть, диско-ритмы и никакой трагедии. А, конечно же, Сергей Лемов в 90-х умел превращать оперные драмы в танцпол. Правильно, зачем страдать, когда можно танцевать? Ну и новости из мира, где можно не... танцевать и где страдать тоже скоро будет некому. Один предприимчивый парень, представляете, создал целое государство. И оно ИИ, то есть сделано с помощью искусственного интеллекта. Называется Сенсей. Находится где-то рядом с Филиппинами. И президент там нейросеть. Чиновников заменили алгоритмами, обученными на стиле Марка Аврелия и Махатмы Ганди, а еще Сун Цзы. Тысячи людей уже подали заявки на гражданство. Представляете? Правда, есть нюанс. И совет имеет доступ к криптовалютам. Он может самостоятельно делать закупки. Например, теоретические оружия. Ну, не знаете, на всякий случай. Так сказать. Вывод. Единственные, кого действительно могут заменить нейросети, это чиновники. Ирония в том, что они сами этого пока не поняли. А нам бы сейчас крылья и улететь от этого дивного нового мира куда-нибудь подальше в тундру. Амира Памзоев поможет нам в этом.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Даже если этим летом вы не планируете отправляться к морю, всегда можно создать впечатление, что вы только что вернулись с курорта. По крайней мере, об этом будет говорить ваш внешний вид. И речь идет не только о загорелой коже, но и о волосах, словно выгоревших под жарким солнцем. Знакомьтесь, хит голливудских див – окрашивание в технике балаяж. Она была придумана во Франции как разновидность милирования. Суть такого окрашивания в том, что мастер создает эффект выгоревших концов на фоне основной массы волос. Это очень простой способ освежить образ без кардинальных перемен. К тому же безопасно для шевелюры, ведь пряди осветляют не по всей длине, а лишь по концам. Если балаяж выполнен профессионально, то окружающие даже не поймут, есть на ваших волосах краска или это ваш натуральный цвет. Самое замечательное то, что мы напрочь избавляем себя еще и от проблемы отросших корней, ведь в балаяже нет четких границ, и даже спустя несколько месяцев на голове будет полный порядок, словно поцелованные солнцем пряди. Лето – самое время проверить свою боеготовность в плане женской манкости и привлекательности. Не боитесь ли вы повышенного внимания окружающих и умеете ли быть яркой? Возможно, в холодное время года у вас нет никакого желания экспериментировать с макияжем, но вот сейчас самое время обновить арсенал косметички. Поверьте, порой одного тюбика с помадой сочного цвета достаточно для того, чтобы восстановить романтический настрой. Девушка с красными губами все так же заставляет чаще биться мужские сердца, и она давно стала классикой. Но в тренды этого сезона выбился не красный, а морковный оттенок. Даже звезды массово начали красить губы в оранжевый. Что приятно, морковный цвет подходит практически ко всем оттенкам кожи. Белокожие девушки могут позволить себе самые яркие оттенки, а смуглые – более приглушенные или практически прозрачные.
0: Территория женщин.

0: когда все не так, нужно срочно исправлять. А ученые тем временем выяснили, чтобы не выгореть в отпуск, нужно ходить, друзья, каждые 2 месяца. Короткие поездки полезнее 1 длинного отдыха. Эффект пропадает через 2 недели после возвращения. Осталась мелочь, где взять денег на 6 отпусков в год. Наука пока молчит. Ладно, хотя бы помечтаем, как та рыбка. Плаваешь себе, никакого выгорания, просто отдыхаешь и представляешь, как ты будешь летом ловить рыбу.
1: Радио

0: «Не учи ученого».
1: Ютубер заставил хомяка заряжать телефон. Хомяки часто активны по ночам и мешают спать. Их привычка бегать в колесе натолкнула молодого человека на гениальную мысль – заставить хомяка вырабатывать энергию и заряжать телефон. Юный изобретатель решил извлечь пользу из питомца своего брата, который целыми ночами бегал в колесе. Юноша подумал, если ветряные турбины помогают получать энергию, то хомяк сможет это сделать не хуже, хотя бы для зарядки телефона. Парень рассчитал, что для зарядки телефона хомяк должен вращать колесо со скоростью больше 10 тысяч оборотов в минуту, что физически невозможно. К тому же при такой скорости вращения двигатель бы просто расплавился. Для накопления электрического заряда батарея должна получать напряжение выше, чем то, которое она может выдать. Молодой человек воспользовался модулем сбора энергии, который преобразовывал низкое напряжение в нужное для аккумулятора значение. Чтобы рассчитать оптимальное соотношение входного и выходного напряжения, изобретатель использовал систему отслеживания точки максимальной мощности. Блогер снял литий-ионные аккумуляторы со сломанного самоката, прикрепил свою установку к оси колеса и запустил в него хомяка. Утром изобретатель попробовал зарядить телефон, но зарядка шла слишком медленно. После проверки термокамерой выяснилось, что проблема не в системе, а в старом USB-кабеле. После замены кабеля зарядка пошла быстрее, и парень обрадовался, что он соорудил турбину, с помощью которой владельцы хомяков могут извлечь пользу из своих неугомонных домашних питомцев.
0: «Не учи ученого».

А сразу настроение такое африканское, и захотелось отправиться куда-нибудь в путешествие. Ну, может быть, действительно, куда-нибудь в Африку. В последнее время очень многие туда летают, не знаю почему. Но это да, Билли Джоэл и его «The River of Dreams», песня про поиски чего-то неуловимого. Знаете, когда ночью не спишь и думаешь, в чем смысл всего этого? Билли искал, кстати, ответы в реке снов. Мы обычно в холодильнике, хотя лучше бы, наверное, тоже во снах искали, потому что именно там вся полезная информация за день собирается, и все, что мы с вами в течение дня переживаем, оно уходит как раз в дальние углы и в полки в виде снов, которые мы проживаем по ночам. Поэтому высыпаться очень нужно, полезно для того, чтобы бодрствовать, когда на часах 14:53. Половина дня позади, и самое интересное, естественно, у нас впереди. Не пропустите мото, его случайности не случайны. Танец под дождем у нас под снегом от Дэйва уже наготове. Yeah.

0: Nine brown eyes.
1: Реклама на радио Пурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
2: Телефон рекламной службы 2 80 11.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Фильм «Радио Пурги» представят на международном киносъезде в Бурятии. Форум креативных индустрий создан на Дальнем Востоке от контента к капиталу. Стартует сегодня и продлится до 23 мая. В рамках мероприятия в этом году открыли новую площадку – международный кинорынок. Она объединит стриминговые платформы, дистрибьюторов, киностудии, музыкальные лейблы и фестивальные проекты. В блоке показа фильмов будет представлена документальная картина «Поколение героев» для зрителей старше 12 лет. Как рассказал наш коллега, режиссер киноленты Иван Семиклетов, предложение отправить работу «Радио Пурги» на форум поступило месяц назад.
2: Буквально месяц назад мне поступило предложение от Департамента культуры и туризма отправить наш фильм «Поколение героев», который мы снимали в прошлом году в поселке Улькаль, куда ездили вместе с бойцами СВО, которые отдавали дань памяти и уважения участникам Великой Отечественной войны и перегоняли самолеты по трассе Алсип. Мы сняли документальный фильм, и это кино сейчас отправится в Бурятию, в Улан-Удэ, и будет представлено в рамках кинопрограммы форума креативных индустрий. А также фильм живет свою лучшую фестивальную жизнь, и буквально вчера его показывали в Красноярске в рамках внеконкурсной программы Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой», а сегодня его покажут в Казани в кинотеатре «Синема 5» в конкурсной программе 30-го Казанского международного кинофестиваля «Зеланд». В июне будет показ в Москве на фестивале «Золото Колотовка», где он также принимает участие в конкурсной программе, и еще есть впереди несколько фестивалей, где мы ждем, попадет ли фильм в шорт-лист или нет. Очень надеемся, что фильм понравится, его покажут в максимальном количестве кинотеатров и городов нашей большой страны.
1: Напомню, в этом году фильм «Поколение героев» стал победителем в номинации «Киновзлет» фестиваля «Золотой ворон». Чукотка может попасть на почтовые марки страны. Жители округа приглашают принять участие во всероссийском конкурсе эскизов. Его проводит Почта России. Лучшие из работ лягут в основу новых марок и открыток. Как рассказали организаторы, участникам предлагают показать культурное богатство своего региона через рисунок. Участвовать могут и профессионалы, и любители, и студенты, и выпускники творческих вузов старше 18 лет. Работу можно сделать в живописи, графике, коллаже или на компьютере в двух форматах. Эскиз марки или открытки. Главное, чтобы идея была ясной, яркой и легко запоминалась. Заявку и электронную версию можно отправить до 31 мая. Итоги объявят до 10 июня. Подробности можно узнать на сайте rusmarka.ru. Великобритания вводит новый пакет ограничений против России. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон запрещает услуги, связанные с морской перевозкой российского сжиженного природного газа. Пакет также включает новые ограничения на поставки российских нефтепродуктов. При этом Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, если они произведены из российской нефти в третьих странах. Стармер отдельно отметил, что это не означает отмену прежних санкций. По его словам, краткосрочные лицензии нужны для поэтапного введения новых ограничений. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: все по плану, друзья, и не по барабану совсем на ваше настроение. Поэтому я, Ирина Перепелкина, за ним продолжаю наблюдать, следить и, конечно же, поддерживать в хорошем состоянии. И ни в коем случае не заставляю вас грустить. Предлагаю вам обязательно слушать радио «Пурга», потому что вас ждет много всего интересного. Прекрасное начало от Зивера. «Wake up» — это как раз про тот момент, что нужно взбодриться. 15:08, и я уверена, вы все выдержите, вы все сможете. У нас четверг, 21 мая, и вот что происходит за окном в Анадыре. Пасмурно, не забываем про утренний снегопад. На удивление, тепло плюс 4, ощущается как плюс 3. Погулять можно, если есть желание и время. Ну и сегодня в России, видимо, поэтому был снег, отмечается День Полярника. Это не просто дата. В честь этого дня мы подготовили небольшой цикл программ о людях, которые покорили Арктику. Не пропустите, уже в середине этого часа вы услышите невероятный рассказ про инуитку, которая оказалась одна в ледяной пустыне острова Врангеля. Еще один очень теплый, уютный для кого-то и бодрящий праздник, особенно для полярников, Международный день чая отмечается. Так что, дорогие слушатели, поздравляю вас и с этим замечательным праздником. Побольше вам чая, будь он горячий или холодный, для вдохновения и уюта. Ну и, конечно же, пусть в вашей жизни всегда будет место для таких же отважных открытий, как у наших полярников. Ну а мы продолжаем выяснять и открывать новое. Например, кто такой Олег?
1: Радио

0: здоровья. У привычных грибов выявили противовоспалительное свойство. Экстракты королевской вешенки могут снижать воспаление в клетках мозга, связанных со старением и нейродегенеративными заболеваниями. Ученые изучили воздействие вешенки королевской на микроглию – иммунные клетки мозга, которые активируются при воспалении. В экспериментах на клетках экстракты гриба уменьшали выработку воспалительных молекул, а также подавляли активность белков, связанных с нейровоспалением и развитием нейродегенеративных процессов. Наиболее выраженный эффект показали экстракты, богатые веществом N-ацетилтриптамином. Исследователи отмечают, что оно по структуре напоминает серотонин и мелатонин и может участвовать в регуляции воспалительных процессов в мозге. Также положительное действие продемонстрировал эрготианиин – антиоксидант, которым особенно богаты грибы. Авторы считают, что королевская вешенка может рассматриваться как потенциально полезный продукт для поддержания здоровья мозга и профилактики возрастных нарушений.
1: Минутка здоровья.

Да, композиция, конечно, зарядила меня энергией, но, кажется, есть что-то, что еще более масштабное, что может вас, друзья, зарядить, по крайней мере, удивить. Если вы еще не видели, то можете успеть стать свидетелем весьма красивого небесного явления. После заката Луна, Венера, Юпитер выстраиваются в ряд. Зрелище впечатляющее, но вот полной Луны, увы, ждать не стоит. Спутник Земли сейчас в фазе скромного серпа. Так что, если хотите романтики, придется довольствоваться кусочком. Ну и пока мы смотрим на этот небесный пассаж, некоторые личности, видимо, уже планируют там на Луне не просто наблюдение, а осваиваться. Глава Роскосмоса уже подтвердил, совместная с Китаем десантная операция на Луну — это, оказывается, ненаучная фантастика. Так что, надеемся, там не будет, никто никого не забудет, и технологии наши обязательно там будут развиваться, и пока космические баталии продолжаются, мы с вами определенно продолжаем свой движ.

0: На постоянном движе, друзья, очень вредно находиться, потому что иногда чувствуешь, что движа достаточно, и теперь можно немножечко расслабиться. Хотя энергия бьет через край, а душа просит приключений, и поэтому в честь Дня Полярника мы подготовили для вас небольшой цикл программ о людях, которые покорили Арктику. Сейчас вы услышите программу про Аду Блэк Джек. Она не была полярницей, не умела охотиться, но ей пришлось научиться, чтобы вернуться к сыну. Ада, 23-летняя инуитка, оказалась одна в ледяной пустыне острова Врангеля. Холод, голод, белые медведи и только надежда, как компас. Ее история выживания потрясла мир, поэтому оставайтесь с нами. Сейчас вы услышите эту удивительную историю и, я уверена, почувствуете настоящий дух полярника.
1: Представьте, вы одни на краю земли. Вокруг лед, камни и море, которое 9 месяцев не подпускает к себе корабли. Температура минус 40. И до ближайшего человека тысячи километров. Остров Врангеля. Восточно-Сибирское море. 1921 год. На берег высаживаются 5. Ученые, охотники, искатели приключений. Среди них молодая женщина. Ей 25. Ее зовут Ада Блэк Джек. Она инуитка. Она мать. И у нее нет выбора. Аде нужны были деньги. Муж болен туберкулезом, а дома маленький сын Билли, которого она воспитывает одна. И когда ей предложили работу на той самой экспедиции проводником и разнорабочей, она согласилась. Не ради славы, не ради открытий. Ради еды. Ради того, чтобы мальчик выжил. Но никто не предупредил ее, что выживать придется ей самой. На острове начался кошмар. Мужчины, с которыми ее отправили, не видели в ней человека. Они видели в ней прислугу. Женщину, которую можно унижать, оскорблять, выгонять в пургу за хворостом. Ада боялась всего, и в том числе белых медведей, которые где-то кружили вокруг. А самое главное, она боялась этих людей. Через год из 5 выжил только один. Не мужчины, нет, не эти сильные и бородатые, а она. Ада осталась одна. В ледяном аду. С ржавыми консервными банками, с замерзшим ружьем и фотографией сына, которую она хранила у самого сердца.

0: она делала то, чему ее никто не учил. Она научилась охотиться сама, без наставников и подсказок. Она ставила капканы, свежевала тюлени, чинила одежду и шкур. Она не знала, сколько продлится эта бесконечная зима. И не знала, увидит ли когда-нибудь Билли. По ночам она читала Библию. Одну единственную книгу, которая была в хижине. Она читала ее вслух, чтобы не забыть, как звучит человеческий голос. Даже если этот голос ее собственный.
1: Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Господь, пастор мой.
0: Почти полгода. 180 дней, когда каждый рассвет мог оказаться последним. Ее спасли в конце лета 1923 года. Она вышла на берег и спокойно сказала капитану, который не верил своим глазам.
1: «Я готова. Можно возвращаться».
0: Она не плакала. Она выплакала все еще в прошедшую зиму. Ведь дома ее ждал Билли. Сын, ради которого она научилась ненавидеть и презирать страх. Ада Блэкджек прожила долгую жизнь. Она умерла в глубокой старости, окруженная внуками и правнуками. Но когда ее не стало, сын, тот самый маленький Билли, установил на ее могиле памятник и написал на нем три слова: «Героиня острова Врангеля». 100 лет спустя люди все еще не понимают, как ей удалось выжить. Как эта хрупкая женщина, которую хотели сломать мужчины, холод и одиночество, осталась человеком. Она не искала славы. Она просто очень хотела домой, к сыну. Ада Блэкджек. Улыбка. Мать.
2: Я помню первый урок, ты была новенькой в классе, ты словно электрошок.

0: Да, после песни Майкла Патрика Келли, которая, как и следует из названия Beautiful Madness, красиво рассказывает о том, как иногда приятно сойти с ума. Давайте немного вернемся все-таки в реальность. Хотя, если честно, после такой эмоциональной встряски чувства следующая композиция звучит просто как антидепрессант. Встречайте ансамбль, который называется Эргерон, покажет нам, какое оно это северное прекрасное безумие под названием «Олененок».
1: Радио.

0: девочки смеются.
1: А знаете ли вы?
2: Змеи имеют ноздри, но с помощью них они не могут чувствовать запах. Они улавливают ароматы с помощью раздвоенного языка, который используется для сбора частиц из окружающей среды, и затем передает их на анализ.

кожа, язык, тело снова в моде. Эль Фарбен и Рене Миллер нам прямым текстом, вернее, танцевальным битом напомнили, зачем слова, когда можно просто красиво двигаться. Оказывается, можно выразить все, не сказав ни слова. Удобно, особенно когда лень подбирать аргументы. Оставляем танцы, включаем режим «Вспомнить все». На сцену выходят звонки с композицией «Ностальжи». А вот это, кстати, уже, кажется, вот тот самый язык, который понятен каждому без слов. Ну или почти без слов. Радио «Пурга» и звонки для вас.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Дома во всех муниципалитетах Чукотки вошли в программу капремонта. В регионе сформировали программу капитального ремонта многоквартирных домов на этот год. Работы запланированы в 30 домах во всех муниципалитетах округа. Больше всего объектов отремонтируют в Анадыре, где обновят 13 домов. Как рассказала гендиректор окружного фонда капитального ремонта Алена Шеметова, в этом году продолжат ремонт фасадов с современным утеплением, а также займутся крышами и инженерными сетями.
2: В целом у нас по Анадырю на этот год 5 крыш запланировано к ремонту. В этом году по крышам также будет впервые использоваться утепление крыш с пенополистирольными крышами. Тоже хотим посмотреть, как себя эта технология проявит. Наиболее востребованные виды работы – это крыши и инженерные внутренние сети. Так как мы же понимаем, если любой фасад сделать или фундамент, если будет худая крыша, то здесь вся работа на смарку. По 3 системы теплоснабжения, 2 холодного и горячего водоснабжения. И также у нас по программе «Теплый дом» зашел еще один фасад в этом году у Ленина 40. Здесь мы тоже надеемся, что получится красивый и хороший результат работы.
1: В других населенных пунктах в план вошли теплоснабжение дома в Лорино, фасад и водоотведение в Проведение, ремонт крыши теплосети в Билибино, а также фасад в Певеке. В окружном департаменте строительства и ЖКХ также подготовили трехлетнюю программу на 2026-2028 годы, чтобы заранее определить объемы работ, финансирование и контроль. Белые гуси открыли арктическое лето на Чукотке. Остров Врангеля встретил первых птиц после долгой зимы. Как сообщает информагентство «Чукотка», пока у кордона сомнительное заметили 5 пернатых. Но обычно на остров прилетают около 700 тысяч. Это крупнейшая в Азии колония малого белого гуся. Птицы летят сюда из мест зимовки, чаще всего из Северной Америки, чтобы вывести потомство. В заповеднике отмечают, что снег еще держится и массовый прилет впереди. Гнезда ждут к началу июня. По традиции ученым предстоит определить, в каких условиях начинается гнездование, сколько гусей пришло в колонию и как они распределились по ее территории. Эти данные нужны, чтобы понять, как меняется популяция. За последние 15 лет число белых гусей весной на острове Врангеля увеличилось в несколько раз. Совет Федерации разрешил родителям и детям раненых участников СВО брать отпуск в одно время с ними. Закон касается военнослужащих с инвалидностью первой или второй группы, у которых нет супруга или супруги. Одному из родителей или одному из детей, даже совершеннолетних, теперь достаточно просто изъявить желание, чтобы их ежегодный отпуск совпал с отпуском бойца. Если родным нужно больше времени, чем положено по их работе, дополнительные дни предоставят без сохранения зарплаты. Закон приняли 20 мая. Скоро его подпишет президент, и он вступит в силу. Как сообщил сенатор Александр Ярошук, это изменения направлены на поддержку военнослужащих, которые, несмотря на тяжелые ранения, продолжают службу. Это лишь одна из мер в большом пакете социальной поддержки семей героев. Башкортостан стал одним из первых регионов России, где искусственный интеллект внедряют в экономику, госуправление и лесное хозяйство. Умные камеры в лесах сами выявляют дым и помогают тушить пожары. В нефтяных компаниях технологии отслеживают процессы под землей, а в медицине нейросеть ускоряет анализы и предсказывает риски болезней. Об этом заявил глава республики Ради Хабиров. На этом пока все. До встречи в эфире.

лирик и очень философский вопрос, почему, особенно сегодня Международный день космоса, очень актуален. Праздник для астрономов, астрологов и всех, кто любит смотреть в телескоп, сегодня отмечается. И, конечно же, можно задаваться новыми вопросами, почему. Почему Вселенная бесконечна? Почему звезды мерцают? И почему за окном в Анадыре пасмурно, но при этом, на удивление, тепло, плюс 3, ощущается как плюс 2. Вот я и спрашиваю, почему, но без ответа, поэтому просто поздравляю всех, кто хоть раз засматривался на снимки Земли со спутника или искал в небе Венеру. Желаю, чтобы ваши вопросы находили ответы, а небо над головой рано или поздно прояснялось хотя бы из научного интереса. Ну а мы от бескрайних галактик плавно переходим к земной романтике, вернее, к водной стихии. Юлианна Караулова и песни «Море» вот-вот появятся, и я, Ирина Прибылкина, с вами буду обязательно до конца часа.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 21 мая 1888 года. В кабинете у ректора Казанского университета.
4: Ну, господин ректор, вы, может быть, обратно меня возьмете? Обратно.
3: Нет, нет, нет, и еще раз нет.
4: Но я все выучил. Задайте мне любой вопрос, и я отвечу на...
3: Возможно, и ответите, возможно. Но это не будет иметь ровным счетом никакого значения. Сначала вы прогуливали занятия, бродили черт знает где, болтались с каким-то сбродом, пели какие-то песни, не исключено, что даже пьянствовали. А теперь ходите обратно, не выйдет, идите вон.
4: Я не пьянствовал, я архитрезвый человек, я архинекурящий человек. Человек, я архи по бабам не хожу. Обездоленным людям помогал своим личным примером.
3: Вот идите, говорю, помогайте дальше. Обездоленным, униженным, архиоскорбленным. А в университете вам делать нечего. Пошел вон.
5: По совету ректора он продолжил пытаться помочь людям. И к чему эти попытки привели, всем нам хорошо известно.
3: Звали молодого человека Владимир Ульянов, он же Ленин. 21 мая 1888 года ему было отказано в восстановлении в Казанском университете.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения. И ветер задувает веселее. Радио «Пурга».

Ну что, прокатились по дороге вместе с группой «Аукцион», а ко мне никто почему-то так и не доехал. Видимо, забыли, что есть у нас в эфире передача, которая называется «Езда по правилам». И когда слышишь специальный сигнал, нужно звонить по номеру 20600 для того, чтобы выиграть бесплатный бензин. Пользуйтесь, звоните. Прямо сейчас даем еще один шанс. Кто дозвонится первым, тот и получит свои литры, если правильно ответит на вопрос, опубликованный в телеграм-канале «Пурга радио». А прямо сейчас чукотский хит.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Не позволяйте футболкам сползать с плеч. Если свободные кофты то и дело съезжают на бок, открывая плечо, вот гениально простое решение. Приклейте кусочек двустороннего скотча на лямку. Это полностью нивелирует скольжение. Футболка держится идеально, никакого дискомфорта.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

это была Татьяна Куртукова с простым, но, как выясняется, очень своевременным советом. Не спеши, особенно если вы решили прямо сейчас выложить в соцсети свежие селфи. Китайские специалисты по кибербезопасности предупредили, фотографии с жестами вроде сердечка или пис могут помочь злоумышленникам восстановить ваши отпечатки пальцев. При хорошем освещении и качественном снимке современные алгоритмы с помощью искусственного интеллекта прекрасно считывают папиллярные линии, и обычное селфи может превратиться в источник биометрических данных. Так что, прежде чем показать миру знак «Мир», задумайтесь, кому этот мир может понадобиться в цифровом виде. В общем, совет Татьяны теперь звучит как инструкция по кибербезопасности. Ну, а мы тут же все дружно говорим «Ай-яй-яй».

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Каждый уважающий себя мужчина время от времени хочет чувствовать себя солидным. В этом в свое время помогали классические костюмы. До тех пор, пока дамы не начали примерять пиджаки, сорочки, брюки и галстуки. Решить проблему попытались сотрудники японской компании Haruyama Trading. Там смастерили прототип мужского сьюта, который сам по себе пахнет мужским парфюмом. А им женщины, к счастью, не пользуются. Однако это еще не все сюрпризы ткани, из которой сделан костюм. Она, кроме всего прочего, содержит еще и тонкий слой диоксида титана, который убивает зловредные бактерии и вирусы. Это на тот случай, если работать придется в экстремальных условиях. При этом свои защитные свойства он не потеряет, даже если будет несколько раз пластирован. Однако у антибактериального костюма есть минус – дороговат. Каждый экземпляр стоит почти $590.
0: Территория мужчин.
1: Как ни крути, главная мужская страсть – не женщины, машины. Кто из нас откажется от коллекции тачек в собственном гараже? Но это дорого, не спорю. Тогда хочу напомнить о классной альтернативе. Это радиоуправляемые автомобили на бензине. Внешне выглядит солидно. Масштаб 1:5. От оригиналов эти полуметровые малышки

0: Курской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

Женя Трофимов и «Комната культуры» так старательно пропели нам привет, что теперь просто невозможно не поздороваться с целым миром. А на часах, кстати, уже 16.52, самое время для вежливости и исторических параллелей. В эфире легендарный «Наутилус Помпилиус» с песней Тутанхамон. Вячеслав Бутусов и компания уже несколько десятилетий доказывают, русский рок — это не только депрессия. Итак, встречаем фараона.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке появится новый пищевой комбинат. В Пивеке продолжается строительство предприятия. Как сообщили в администрации муниципалитета, на нем будут производить широкий ассортимент продуктов. Молочный цех даст городу пастеризованное молоко, кефир, творог и сметану. Также планируется изготовление мягкого сыра «Адыгейский». Мясное производство освоит копченые деликатесы и тушенку. Откроется и рыбная переработка. Дополнит список кондитерские изделия и свежая выпечка, батоны, багеты, булочки с начинками. В администрации отметили, что возведение нового объекта идет строго по графику. Сейчас идет монтаж здания, подключение к коммуникациям и установка оборудования. Проект реализуют по поручению Владимира Путина в рамках комплексного плана развития Пивека. Ожидается, что предприятие откроется уже в этом году. Набережную Пивека превратят в новое место для прогулок и отдыха. В самом северном городе начали модернизацию набережной одного из ключевых общественных пространств Чаун-Чукотки. Как сообщили в муниципалитете, проект стал возможен благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Муниципальный контракт подписали 12 мая. На набережной по улице Советской создадут современное общественное пространство для прогулок и отдыха. Здесь появится променад с новым освещением, смотровая площадка с биноклями, безопасное ограждение и удобные спуски к воде. Кроме того, предусмотрено укрепление берега, строительство волнореза и подпорной стенки, которая будет служить и местом для отдыха. После завершения работ набережная должна стать новой точкой притяжения для жителей и гостей Пивека. Общественное движение «Здоровое Отечество» попросило вице-премьера Дмитрия Патрушева, глав Минсельхоза Оксаны Лут, и ужесточить контроль за детским питанием. Активисты настаивают, необходимо ввести презумпцию токсичности. Если пестицид не проверен, он не должен попадать в детские продукты. Сейчас техрегламент жестко нормирует только старые вещества, новые часто остаются вне правового поля. По данным экспертов, до 38% детских смесей и пюре содержат опасные пестициды. Даже микроскопические дозы разных химикатов могут усиливать действие друг друга, так называемый коктейльный эффект. Это провоцирует у детей аллергии, эндокринные нарушения и даже нейротоксическое отравление. Общественники предлагают перейти от выборочных проверок к тотальному скринингу, который выявляет все вещества, а также ввести добровольную маркировку для продуктов, выращенных без химии. Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести ежегодную федеральную выплату к юбилеям брака. Сумма зависит от стажа. За 5 лет вместе 5 тысяч рублей, за 10 – 10 тысяч. После 25 лет суммы растут. За полвека – 100 тысяч, за 70 лет – 250 тысяч рублей. Подавать заявление нужно будет через соцзащиту или госуслуги. Для пар, проживших вместе 50 лет и больше, выплату назначат автоматически по данным ЗАГС. Каплан Панеш подчеркнул, сейчас долгий брак скорее редкость. Россия занимает третье место в мире по числу разводов. На каждые 10 новых браков приходится 8 распавшихся союзов. Инициативу уже направили на рассмотрение. И в завершении выпуска: в Казахстане успешно протестировали летающее такси. Электрический аппарат вертикального взлета и посадки вмещает 6 пилота и 5 пассажиров. Машина развивает скорость до 200 км в час и преодолевает до 200 км на одном заряде. По расчетам разработчиков, путь от аэропорта Алматы до высокогорного катка Медеу займет всего 10 минут вместо привычного часа на машине. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где публично продемонстрировали полноценную экосистему городской воздушной мобильности, аэротакси, грузовые дроны и цифровую навигацию. Первые коммерческие рейсы планируют запустить уже в 2028 году. На этом пока все. До встречи в эфире.

ж, право на трон переходит к новому часу. Всем доброго вечера. В эфире Арина Перепелкина. И на часах уже 17.08. Четверг, 21 мая, за окном в Анадыре. Солнышко пытается проглянуть через весь пасмурный день. По-прежнему тепло за окном. Плюс уже стабильный, несмотря на снег ночной и утренний. Плюс 4 ощущается как плюс 1. И сегодня, друзья, мы отмечаем День Полярника. В этом часе вас ждет продолжение цикла программ о людях, которые покорили Арктику. Расскажем о тех, кому показалось бы плюс 3 тропической жарой. Ну и еще один сегодня праздник — Всемирный день медитации. Чувствуете, да? Да, духовные практики, говорят, прекрасно успокаивает, даже если за окном пасмурно. А у вас в руках чашка с чем-то согревающим. Помните, да? День чая еще сегодня международный. В общем, отлично сочетаются все праздники. Трудно представить более дзенское зрелище, чем бескрайние снега, полярное сияние. И я, конечно же, поздравляю всех полярников настоящих и в душе, а также всех, кто сегодня найдет 5 минут для внутренней тишины. Пусть и внешний, и внутренний холод отступает, и тепло приходит. Ну, а мы продолжаем Уму Турман с песней «Ты далеко». Напоминание о том, что любые расстояния преодолимы. Было бы желание.

0: Реклама на Радио Бунда.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: что, Полина Гагарина спела нам про бабочек, про то, как они порхают, дарят легкость и, видимо, живут своей лучшей жизнью. Красиво, спору нет, но знаете, где бабочек точно не встретишь? Правильно, в Арктике. Там люди не порхают, мне кажется, и порхают еще снежинки. Ну, если повезет, например, как сегодня у нас было с утреца. Ну и у нас как раз сегодня в честь Дня Полярника продолжается цикл программ о людях, которые покорили Арктику, и сейчас вы услышите историю, от которой любая бабочка замерзла бы на лету. Три полярника – Александр Кузнецов, Виктор Пысин и Николай Данилов – отправились на задание, а стали робинзонами Арктики. 2 месяца дрейфовали на льдине, потом год жили на заброшенной полярной станции острова Генриетты. 1,5 года вдали от цивилизации. Представляете? Надежда, отчаяние, случайное спасение – все это не сценарий фильма, а чистая правда. Приготовьтесь, сейчас будет история, после которой плюс 4 за окном покажутся тропиками.
1: Апрель 1951 года. Арктика. Полярная станция на острове Четырехстолбовой. Трое мужчин собираются.

отправляются в дорогу. 21-летние парни Александр Кузнецов, Виктор Пысин и их проводник 40-летний каюр якут Николай Данилов. Человек, который знает о льдах и собаках все, что только можно знать. Задание простое – исследовать лед, выйти, измерить, вернуться. Обычная рабочая неделя, никто не берет с собой лишних вещей, никто не прощается надолго. Они еще не знают, что уходят на 15 месяцев.

Через 3 дня работы группа понимает. Льдина, на которой они стоят, оторвалась от берега. Вокруг только вода, лед и небо. До ближайшей земли 100 километров. Они не подавали сигнал бедствия, у них нет рации. Есть только нарты, несколько собак, жалкие запасы еды и 3 пары рук. 2 месяца, 8 недель, 56 дней в открытом море. На льдине, которая тает прямо под ними. Температура местами падает до -34. Они пытаются охотиться на белого медведя, огромного, злого и голодного. Побеждает тот, кто быстрее. Они ловят нерпу, скользкую, быструю, но такую необходимую для выживания. Еда кончается. Они начинают есть собачий корм. Потом приходит черед собак. Не от жестокости, нет, от отчаяния. Потому что должны выжить. Даже если для этого придется сделать то, о чем потом будут молчать 40 лет. Июнь 1951 года. Льдина прибивает их к острову Генриетты. Здесь есть законсервированная полярная станция. Старые бочки, пустые комнаты, ржавые кровати. Но зато есть крыша над головой. И это уже победа. Они остаются здесь почти на год. Они охотятся на зверей, собирают птичьи яйца. Сотни птичьих яиц, чтобы не умереть с голоду. Они шьют, чинят одежду, читают вслух одни и те же книги по 100 раз. Они не сходят с ума лишь потому, что они есть друг у друга. Александр, Виктор, Николай. Апрель 1952 года. Они принимают решение, оставаться больше нельзя. Запасы кончились, остров не кормит. Если не уйти сейчас, значит умереть. И они отправляются в путь. 1000 километров по льду к большой земле, к жизни. Июль. 90 дней пути. Вера заканчивается. 24 июля 1952 года с рыболовецкой шхуны «Нерпа» замечают на льду 3 человеческие фигуры. Они спасены. 15 месяцев в ледовом плену закончились. Но об этом никто не узнает. Никаких газет, никаких интервью. Только гриф совершенно секретно. Почему? Государственная тайна. Арктика всегда была территорией, о которой не принято было рассказывать слишком много. Спустя десятилетия Александр Кузнецов напишет книгу. Назовет ее «Арктическая Одиссея». В ней он расскажет все про голод, холод, собак, медведей, про 3 человеческие тени на бесконечном белом поле. Он закончит работу на полярных станциях, поступит в МГУ, защитит докторскую диссертацию, проживет долгую, хорошую жизнь. Виктор Пысин вернется в Ленинград и больше никогда не уедет на север. А Николай Данилов, Каюр Якут, самый старший из них, снова уедет в Арктику. Возьмет с собой жену, потому что для некоторых людей холод – это не проклятие. Это дом. 17 лет спустя после тех событий журналист спросит Кузнецова: «Как вы не сошли с ума?» Кузнецов улыбнется и ответит: «Мы знали, что дома нас ждут. У каждого были те, ради кого нужно вернуться. Это сильнее любого холода». И это, наверное, главный урок той старой, почти забытой истории. 3 парней в ледяной пустоте. 15 месяцев и 1 на 3 надежда. С которой, как выяснилось, можно пройти и 1000 километров. С днем полярника!

0: полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Компания FAB заявила о завершении поставок кроссоверов Bestune T77 в Россию. АвтоВАЗ рассказал о модернизации производства, а новый кроссовер Way V9X испытали на морозе. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Это бизнес.
1: Новых поставок китайских кроссоверов Bestune T77 в Россию не ожидается. Об этом сообщили в российском офисе компании FAV. При этом в представительстве отметили, что продажи Bestune T77 на российском рынке на данный момент продолжаются. Сейчас автомобиль предлагается в трех комплектациях люкс, престиж и престиж плюс. При этом среди автомобилей в наличии на официальном сайте бренда числится лишь один экземпляр версии Prestige Plus. Автомобиль оснащается 1,5-литровым мотором на 160 лошадиных сил и роботом. Приобрести модель предлагают за 3 миллиона рублей. В марте текущего года кроссовер Bestune T55 убрали из модельного ряда марки на российском рынке. Автомобиль исчез и с сайта бренда.
0: Невероятно!
1: АвтоВАЗ провел масштабную модернизацию производственных мощностей во время майской остановки конвейеров, сообщили в пресс-службе компании. На предприятии запустили новые обрабатывающие центры для выпуска двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью более 120 и 130 лошадиных сил соответственно. Обновили оборудование в сварочных и окрасочных цехах, а также модернизировали участки сборки автомобилей. Кроме того, на заводе обновили линию производства семейства Lada Niva, установили новое оборудование для будущего выпуска кроссовера Lada Azimut и провели ремонт с обслуживанием ключевых производственных систем. Всего за время остановки на предприятиях выполнили более 15 тысяч различных работ общей трудоемкостью около 110 тысяч человекодней. На реализацию всей программы потратили свыше 530 миллионов рублей.
0: Дорожный монстр.
1: Китайский шестиместный кроссовер Way V9X прошел испытания в зимних условиях в рамках подготовки к дебюту в России. Об этом рассказали в пресс-службе Great Wall Motor. Испытания модели продлились с 20 января по 7 апреля, и за это время автомобиль преодолел порядка 30 тысяч километров по городским и областным дорогам России. Ему также удалось пройти тесты при температуре до минус 35 градусов по Цельсию. Компании подчеркнули, что для флагмана предусмотрен зимний пакет, подогревы боковых зеркал, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений, а также увеличенный объем бачка стеклоомывателя. Автомобиль оснащается гибридной интеллектуальной архитектурой полного привода. Она включает 2-литровый турбированный двигатель, 4-ступенчатую гибридную трансмиссию, высоковольтную систему с возможностью быстрой зарядки. В Россию новинку должны привезти в 4-м квартале текущего года. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и уважайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Александр Иванов и песня про любовь напомнил нам, что любовь бывает разной. Тихой, громкой, вечной и, как выясняется, очень удобной для прощания, потому что время 17:51 и час подходит к концу, как и моя смена. Но, как говорится, не навсегда, ведь лишь только до времени, когда я к вам вернусь, а в эфир продолжится обязательно без остановки, потому что это живое радио Чукотки, и мы дышим постоянно. Предлагаю послушать группу «Танцы минус», их легендарный трек из Ленинграда, а я, Ирина Перепелкина, ушла.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палем тешкет капангасте, нанам гашаус эум анна гргош рынгам. Мургинутек, ине перишинет мараук шаусте свеокенат. Такашка губернаторын Станислав Лунинына ганаграда ершен Владислав Кузнецов айпы. Ине перишин военнашен Иван Дашин, кутти уйнен эшечет наньянат. Артур Сторож, Павел Тмгераскев, Дмитрий Анос, Владимир Двенедицкий, Роман Нутенкев, Нкам Виктор Тмкино. Ргинет ена период нейшинет ргин роер эти. Ергаво матак омаката плиткока в еткинка накет она туинген эшешет. Плиткома в энкин херам Сергей Спицын гиушинин кунрмалтетин ретей кынгат майнгакет окван. Ена нергапаван во уинген эшешет мараун во кшаушти. Миксиртенмас аненмес тенгу гешкешин губернаторана. Наматваш от угольник хинеру на регитен от инен мешаош диспансеризация аншама анкан миксер гантень маушен эти сахарный диабет танк ам гипертония та амаш от шен шаки на шиги шенгргат инен мешаош энереш унг цифра кен таменье найпы инен мешаош этом ашеш крен ремиксерен гат цеки яйпы минкрини укне инен шеш нарой вгандеткин департамент тайпы Павел Фадеевна Нинеш укинет тешешет ржама диспансеризация членам кинет нинеш укинет тортеч ангошет. Сама миксир шайвама инен мешаушет намнамат коуты, рагрен миксиретер катир аван машау райпы. Катур секи атвама наитенет мекан кышкан кшекенак оравиш ат. Мутингивик мсванатер катитек 850 наматвашет. Анкасорман пейки кинера танкаунга теньмаунгат панг эунгато ванвон к гамгошенат тенькеунга кинат мигсити ванвон шги тенгу нинеш киннамат ваш а муниципалитет кп пангштешеркат миксир тенмас он гермештешенан амаш Россия кен конкурсак минка гаманеш ошенат кашен какашен омраушенат миксир мангат кен нирак парушка уимшер ашик Ретенька у нас работает как советская минка. На матвач от России вот кунгатен камрапанг у нас тонгат. Торсай вот коян вон нерекенгат ратвангат гитенгат кукин ван вон. Так и ёшка стяг таскетен камкавет ваш от тагратьян вот мемшете. Канакрен гсорман ран омрагунгат сама. Так и ёшка айске арекен ренман. Омкашере тегеп киршинат ишк и тут. Пангаштешеркат информагентство и Чукотка. Вин неш унат мшинген гашкат, но так сормагандет янвак сомнительная. Имкан гиви кашере тенеп киркенат хмекнир амшин самшин кшекен ишк и тут. Нкана анан майнка ваш ангас камкан амнуте иквик. Ишк и тут неяткенат моргнотак те амкан грок, айгаска Америка и пэ. Умкишерек тепининенге нашелгын токенат. Юрын ынгы вийн нашлитвакена рамы пакерыс аньгат таутын эшкын ок. Ынка тагне пы рамгонгат миксирэта гюшет. Ргынан нерейтэнгат эргэп киршинэт гашкатын амминка на такыт цыгьон кэнат. Самар аван вот такыт цыгьон кэ на юнда кэнат. Ынка най пы гюш энэрэш унгат минке мишашвагды на эшэркэт гашкат. Ньюкэнат кэшкэнкэн гэвэт шама мэкэть ат пакирэш ат ешк и тут хом кэшэрэты. Ньюкэ тагна кэт эс атау вошкэтвэ тагнэты.
2: Радио

0: солнце.
1: Ну, а мы вообще не будем грустить. У нас планы совершенно другие. Друзья, с вами также радио «Пурга», у микрофона Борис Медведев. И сперва ловите огромный искренний привет, в котором также содержится пожелание хорошего вечера, который уже наступил. Ну и чем же мы будем заниматься? Ну, точно не грустить, как и говорили. Наоборот, слушать хорошее и играть в прекрасное. Почему прекрасное? Потому что это заставляет нас вспомнить важные правила дорожного движения. Да, именно в этом часе будет та самая викторина, в которой можно принять участие. Так что слушайте внимательно и посматривайте в телефон. Ведь пост придет, звук появится, вы его услышите, и мы начнем. Ну а пока музыка, Амирчик, «Розовый вечер», Икона Поп, Чарли Сикс и Крейг Дэвид.

0: Реклама на радио «Пурга». Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Ну и как можно было услышать из нашей волшебной отбивки, сегодня мы будем, не нарушая правил дорожного движения, вообще даже не касаясь дороги, говорить о дороге, а также о том, что там вообще в целом может произойти. Конечно, говорить я буду не сам с собой, а с Александром, который до нас дозвонился. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как у вас настроение? Первый мой любимый вопрос.
2: Всегда к концу рабочего дня налаживается самочувствие.
1: Вот, это правильно. Стартуем с хорошим настроением. У нас вопрос интересный сегодня. Наверное, уже успели заметить. У нас тут есть
2: очень серьезный какой-то вопрос.
1: Да, несколько знаков парковки, сама парковка, интересный перекресток. И в этой задаче мы будем покидать эту парковку с вами. Автомобиль у въезда даже нас пропускает, предоставляя место для подобного маневра. Но можно ли покинуть таким образом стоянку, уехав, ничего не нарушив? Потому что сдать задним ходом на проезжую часть нас, как

0: да. Ну что, у нас действительно...
1: Тогда нельзя.
0: Действительно, у нас интересная задача. Вы отвечаете «нельзя», а мы попробуем... Не попробуем, зачитаем развернутый правильный ответ, который дается вместе с задачей, что все-таки выезд задним ходом на проезжую часть приведет к нарушению пункта 8.12. Из-за примыкания дороги в этом месте образован перекресток. Вот вы это учли. Тут запрещено двигаться задним ходом. Знак 6.4 с табличкой 8.1.4 слева лишь сообщает парковка. Читай, другая прилегающая территория, выезд, который не образует перекрестка, и он находится аж в 100 метрах за поворотом. Вот там как раз есть значок левее.
1: А,
0: выше.
1: Вон, да-да.
0: Да, потому постоянно. Правильный ответ, когда мы с вами не нарушаем и не газуем задним ходом. Можете обрадоваться.
1: Спасибо, да, повезло к вечеру. Настроение улучшилось. Радио Пурге с ее такими тренировочными моментами по правилам дорожного движения. Успехов и как можно сложнее и каверзнее. Это тоже сильный вопрос.
0: Вот, спасибо. Постараемся.
1: Все, всех благ вам.
0: И вам тоже. Не нарушайте, чувствуйте себя отлично под вечер и не только. Ну и, конечно, звоните, выигрывайте вместе с Радио Пурга. У нас есть замечательная викторина «Езда по правилам», друзья, напоминаю, здесь мы вспоминаем те самые правила. На примере таких вот каверзных ситуаций, где не всегда сразу можно понять, приходится вспоминать, копаться в голове, размышлять и говорить вслух про перекрестки, парковочные знаки и многое другое. Ну а прямо сейчас говорить будем уже не мы, за нас все скажет группа «Градусы» совсем скоро.
2: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Иногда, чтобы почувствовать мощь времени, нужно просто посмотреть на камень. Вернее, на 40 километров каменных великанов, вставших стеной вдоль берега одной из величайших рек Сибири. Это Ленские столбы в Якутии.
0: Отправляемся в путь.
1: Природный феномен – летопись планеты, открытая всем ветрам. Миллионы лет вода и ветер вытачивали эти причудливые скалы, создавая пейзаж, который сегодня охраняет ЮНЕСКО. Это не просто красиво, это потрясающе. Лучший способ познакомиться с этим чудом – отправиться в речной круиз по Лене. Представьте, вы плывете на комфортабельном судне, а за бортом, как декорации древней сказки, проплывают гранитные башни, утесы и колоннады. Дух Сибири и ее необъятное пространство чувствуешь здесь каждой клеткой.
0: Начинаем исследовать.
1: Планируйте поездку на лето, с июня по август, когда в этих широтах светло и относительно тепло. Добираться лучше через Якутск, а дальше на туристическом судне или с помощью местных гидов. Но помните о двух важных деталях. Во-первых, наша спутница в тайге – мошка. Репелленты и правильная одежда должны быть в вашем рюкзаке обязательно. Ну и во-вторых, это заповедная территория. Здесь нет места мусору, а тропы протоптаны не просто так. Пожалуйста, соблюдайте маршруты и берегите хрупкую северную природу.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Это путешествие для тех, кто ищет не просто отдых, а настоящее приключение и встречу с безмолвным величием природы. И оно подойдет для всей семьи. Дети точно будут в восторге от речной экспедиции каменным исполинам. Открываем мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

Да, песня, которая заставит расслабиться и скажет нам, все намного проще, чем кажется. Ну или, напротив, расслабиться еще проще, чем кажется, практически в любой ситуации. Да, есть слово «практически», поэтому не всегда это работает, но в целом можно применять на практике. Ну а прямо сейчас, новый час совсем скоро, так что вот вам «Милки», «Just the way you are», а после «Мозг шалит», узнаем что-нибудь новое. И да, это будет интересно.

0: Я точно помню, что...
1: А это точно было здесь? Как-то не так.
0: Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте группового мышления, когда на совещании все кивают, хотя кто-то внутри кричит «Это же нелепо!». Вы сидите за столом переговоров. Начальник предлагает идею запустить кофейню в подвале без окон. Все молча кивают, и вы тоже киваете, хотя понимаете, без естественного света и входа с улицы это провал. Но думайте, если все согласны, может, я чего-то не понимаю, и молчите. А в итоге проект запускают, и он проваливается, а потом все шепчут, я же сразу все знал. То же самое в быту. Семья решает, куда ехать в отпуск. Мама предлагает Крым, папа – Крым, брат – тоже Крым. А вы мечтали о Карпатах, но говорите, да, конечно, Крым. Не потому что передумали, просто не хотите быть темной лошадкой, которая все портит. Гармония важнее собственного желания. Мозг здесь не трусит, он стремится к принятию. В древности быть изгнанным из племени означало смерть. Поэтому мозг до сих пор боится нарушить групповую гармонию, даже если речь о кофейне в подвале. Он выбирает одобрение коллектива вместо риска быть не таким. Но вот вам совет на день. Если чувствуете, что молчите против своей интуиции, скажите хотя бы одну фразу. А можно уточнить? Или «А если посмотреть на это с другой стороны?» Не нужно спорить, просто дать себе право быть услышанным. Часто оказывается, что вы такой не один. Просто все ждали, пока кто-то первый заговорит. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто путает «все согласны» с «все правильно».
0: Я точно помню, что...
1: А это точно было здесь?
0: Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Лучшей сельской школьной столовой на Чукотке признан пищеблок в Уэлькале. В округе подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая среди сельских школ». Как сообщает правительство региона, победителем стал Центр образования села Уэлькаль. Второе место заняла школа села Рыдкучи, третье – Центр образования Нурмина. Экспертный совет оценивал не только качество питания, но и всю организацию работы. Это наличие программы здорового питания, участие родителей в контроле, обучение сотрудников, просветительские мероприятия для детей, а также ремонт пищеблоков и обновление оборудования. В окружном департаменте образования отметили, что конкурс показывает, как школьное питание влияет на здоровье и успеваемость детей. Школа Уэлькаля представит Чукотку на федеральном этапе осенью этого года. На Чукотке прошла церемония награждения участников СВО. Замгубернатора Станислав Лунин вручил награды от имени главы региона Владислава Кузнецова. Ордена и медали получили военнослужащий Иван Дашин, а также посмертно Артур Сторож, Павел Тымнерасков, Дмитрий Анос, Владимир Бенедиктский, Роман Нутенкеу и Виктор Тымкина. Знаки отличия передали семьям павших героев. В завершении церемонии собравшиеся почтили память тех, кто навсегда остался в строю минутой молчания. В своей речи мэр города Сергей Спицын сообщил, что власти округа планируют создать в Анадыре мемориальный комплекс в честь погибших защитников. Он объединит памятник Николаю Чудотворцу и мемориал Чукотка фронту. Идею уже поддержал губернатор. Президент России завершил официальный визит в Китай. Прилетел Владимир Путин в Пекин 19 мая. Российский лидер, председатель КНР Си Цзиньпинь приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений. В заявлении осуждаются провокации одних ядерных государств в отношении других и говорится о необходимости устранения первопричин украинского кризиса и выражается позиция Китая и России, что военные удары США и Израиля по Ирану подрывают стабильность на Ближнем Востоке. Подробностями встречи с журналистами поделился Владимир Путин.
2: Обстоятельно обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия. А в подписанном по итогам совместного заявления обозначены приоритетные направления нашего взаимодействия. Заключен и весьма солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов в общей сложности порядка 40. Часть из них был подписан здесь. Многие из них нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. То есть, по сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния. Отмечу, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжижины, и угля. Большой потенциал имеется и для сотрудничества в возобновляемой энергетике, в частности, для осуществления совместных проектов низкоуглеродной генерации. Прорабатывается вопрос о взаимном признании российских и китайских экологических сертификатов производства электроэнергии. Соответствующий меморандум заключен в рамках нашего визита. У нас с председателем КНР состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, по итогам которого принята совместная декларация, подтверждающая общность принципиальных подходов наших стран.
1: Эта поездка уже вторая за год встреча российского лидера и Си Цзиньпиня. Поводом стал двойной юбилей – 25 лет договору о добрососедстве и 30 лет стратегическому партнерству. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Но это длинные и очень музыкальные поиски от Infinity и Deep Project на волнах радио Пурга. И вроде как мы нашли, что хотели. Может быть, это хорошее настроение, отличное звучание или что-то еще. Ну, наверное, просто небольшой островок нам поболтать перед тем, как узнаем что-то новое о мире, в котором живем. Ведь тут есть разные люди, разные профессии и многое с этим связанное. Так что слушаем.
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы не просто жжете костер. Вы разговариваете с огнем, кладете в пламя записку с тревогой, прыгаете через него за удачу или просто смотрите в угли, пока они не покажут вам ответ. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про ритуалы, где огонь – это не средство, а собеседник. Речь о живых традициях по всему миру, от гор Грузии до островов Японии, от деревень Испании до пустынь Марокко, где огонь очищает, лечит, защищает и даже предсказывает. В Грузии люди водят друг друга через костер, не для зрелища, а чтобы сжечь болезни и страх. Считается, что если прыгнул, год будет легким, а если держал за руку ребенка, его оберегут духи огня. В Японии раз в год проводят ритуал Хитакигота. Верующие босиком бегут по углям раскаленного костра. Не как испытание, а как акт доверия. Если в сердце чисто, огонь не обожжет. Ноги выходят без единого волдыря. А в Испании пары прыгают через костер вместе. Если руки не разжали, то любовь крепкая. А если один споткнулся, значит пора поговорить по душам. А дети бросают в огонь травы, чтобы сны были яркими. И да, есть и бытовые ритуалы. В Сибири шаманы бросают в огонь молоко или мед, как благодарность духам. А в одной деревне на Балканах до сих пор зажигают свечу при рождении ребенка и не гасят ее 3 дня, чтобы душа не заблудилась по дороге. Конечно, все это не магия, но психология огня работает. Пламя завораживает, тепло дает чувство защиты, а акт отдать что-то свое огню освобождает. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А какую вещь вы бы хотели передать огню?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

Пойдем-ка покурим-ка? Нет, давай-ка потанцуем-ка! Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

А это Вероника Ушоли, Катя Гунова, Радио Бурган. А теперь, думаю, время для чаепития. А почему? Потому что 21 мая — это Международный день чая. Замечательный день, которому уже 6 лет. На самом деле, могли бы и пораньше праздник придумать. Но все-таки это сделали совсем недавно. Хоть чаю более 1000 лет. Да, друзья, самое главное все же в самой кружечке и в том, что мы завариваем. Ну, а также надо сказать спасибо тем, кто его делает. Это старательный и очень тяжелый труд. Благодарим их и пьем чай, особенно если любители.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем, кто любит не только есть, но и вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте внимательно. Сегодня приготовим вкуснейший ростбиф. Главный его секрет – правильное мясо. В идеале это должна быть мраморная вырезка. Соус можно подать любой. Я предлагаю горчичный, так как он для меня идеально сочетается с мясом. На гарнир берите овощи. Что нам понадобится для ростбифа? 1 кг говядины, 5-7 горошин черного перца, 1 чайная ложка сушеного розмарина,

0: 1 чайная ложка прованских трав, столовая ложка соли и 3 столовых ложки растительного масла. А для соуса возьмем 5 чайных ложек горчицы, 3 чайных ложки каперсов, 2 столовых ложки растительного масла, 5 столовых ложек лимонного сока и молотый перец. Как готовим? Горошины перца нужно растолочь в ступке. Добавим травы, соль и масло. Полученной смесью натереть мясо. Стянуть кулинарной нитью, выложить в форму для запекания. И запекать при температуре 250 градусов в течение 10 минут. Затем температуру снизить до 180 градусов и запекать еще 30 минут. Готовый ростбиф вынуть из духовки, накрыть фольгой и оставить на 20-30 минут. Затем снять нитки и нарезать на порции. Смешать горчицу и каперсы. Добавить лимонный сок, масло и перец. Все хорошо перемешать и подать к ростбифу. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых рецептов.
1: Сели, поели!

олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Знаете, что делает человека героем?
2: Джонни Кейдж, тебя избрали для Mortal Kombat.
1: И осознание, что оно было в тебе всегда.
3: Отправьте меня назад, прямо сейчас!
4: Правила турнира просты. Наши судьбы решаются не численностью армий, а исходом битв. Один на один.
2: Я не великий воин.
3: Неопытный боец.
2: Это война за судьбу твоего мира.
5: Mortal Kombat 2. Для зрителей старше 18 лет.

Жанна Агузарова и бедный черный кот, которому вот не везет. И непонятно, кто ему перешел дорогу. Быть может, вообще никто, это просто день такой неудачный. Черно-белый или просто черный, кто его знает. Но надеемся, что у кота впоследствии все было хорошо. Ну и не только у него, но и у всех остальных. Ведь не хочется, чтобы день был омрачен какими-то неприятностями. Даже банально я споткнулся по пути на работу, не хочется видеть. Так что пускай этого не будет. Будет что-то приятное, как, допустим, приятные находки. Нет, не 50 рублей, а, может быть, новый друг. Пока шли, с кем-то заболтались, и вуаля. Теперь уже к 100 друзьям идти куда проще. Ну а у нас пицца, романс, Алекс Джен, каскада, бой у Джанми и выпуск новостей, а после проход в новое, более вечернее время, которое будет максимально приятным.

0: Самое древнее село Билибинского района – Островное. Оно было известно еще в 17 веке. Прославилось Островное благодаря ярмаркам, которые собирали здесь оленеводов и охотников со всей Чукотки. Жаль, что в то время там не было радио «Пурга», которое сегодня можно слушать в Островном на частоте 101.6 FM.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях региона за последние сутки. На Чукотке прошла церемония награждения участников СВО. Ордена и медали получили военнослужащие Иван Дашин, а также родственники погибших бойцов Артура Сторожа, Павла Тымнераскова, Дмитрия Анос, Владимира Бенедиктского, Романа Нутенкео и Виктора Тымкина. В совершении церемонии собравшиеся почтили память тех, кто навсегда остался в строю, минутой молчания. Дома во всех муниципалитетах Чукотки вошли в программу капремонта на этот год. Работы запланированы в 30 строениях во всех муниципалитетах. Больше всего объектов отремонтируют в Анадыре – 13. В других населенных пунктах в план вошли теплоснабжение дома в Лорино, фасад и водоотведение в Проведение, ремонт крыши теплосетей в Билибино, а также фасад в Певеке. В окружном департаменте строительства и ЖКХ также подготовили трехлетнюю программу на 2026-2028 годы, чтобы заранее определить объемы работ, финансирования и контроля. В Певеке появится новый пищевой комбинат. Строительство предприятия продолжается. На нем будут производить молочные, мясные, рыбные продукты и выпечку. Проект реализуют по поручению Владимира Путина в рамках комплексного плана развития Певека. Ожидается, что предприятие откроется уже в этом году. В Певеке начали модернизацию набережной по улице Советской. Муниципальный контракт подписали 12 мая. На набережной создадут современное общественное пространство для прогулок и отдыха. Здесь появится променад с новым освещением, смотровая площадка с биноклями, безопасное ограждение и удобные спуски к воде. Кроме того, предусмотрено укрепление берега, строительство волнореза и подпорной стенки, которая будет служить и местом для отдыха. Фильм «Радио Пурга» представят на форуме креативных индустрий, создано на Дальнем Востоке. Это документальная картина «Поколение героев». Форум «От контента к капиталу» стартует сегодня и продлится до 23 мая. В рамках мероприятия в этом году открыли новую площадку – международный кинорынок. Она объединит стриминговые платформы, дистрибьюторов, киностудии, музыкальные лейблы и фестивальные проекты. В блоке показа фильмов будет представлена документальная картина «Поколение героев» для зрителей старше 12 лет. Чукотка может попасть на почтовые марки страны. Жители округа приглашают принять участие во всероссийском конкурсе эскизов. Его проводит Почта России. Лучшие из работ лягут в основу новых марок и открыток. Участникам предлагают показать культурное богатство своего региона через рисунок. Участвовать могут и профессионалы, и любители, и студенты, и даже выпускники творческих вузов старше 18 лет. Работу можно сделать в живописи, графике, коллаже или на компьютере в двух форматах – эскиз марки или открытки. Заявку и электронную версию нужно отправить до 31 мая. Итоги объявят до 10 июня. На сегодня это были все новости. До встречи в эфире.

это Зиверт и Кавалер Револьвер. Надеюсь, что ваши кавалеры будут выстреливать максимум хорошими идеями, чем-то приятным. Ну ведь прямо сейчас надо говорить о хорошем, в первую очередь, потому что вечером именно хорошее настроение лучше всего заходит. Да, ресурс которого надо побольше. Ну а как его генерировать? Да, многими путями. У нас уже есть один. Это Егор Крид, самое-самое. И его представление об идеале. Узнаем прямо сейчас.

0: Минутка здоровья.
1: У привычных грибов выявили противовоспалительное свойство. Экстракты королевской вешенки могут снижать воспаление в клетках мозга, связанных со старением и нейродегенеративными заболеваниями. Ученые изучили воздействие вешенки королевской на микроглию – иммунные клетки мозга, которые активируются при воспалении. В экспериментах на клетках экстракты гриба уменьшали выработку воспалительных молекул, а также подавляли активность белков, связанных с нейровоспалением и развитием нейродегенеративных процессов. Наиболее выраженный эффект показали экстракты, богатые веществом N-ацетилтриптамином. Исследователи отмечают, что оно по структуре напоминает серотонин и мелатонин и может участвовать в регуляции воспалительных процессов в мозге. Также положительное действие продемонстрировал эрготианиин – антиоксидант, которым особенно богаты грибы. Авторы считают, что королевская вешенка может рассматриваться как потенциально полезный продукт для поддержания здоровья мозга и профилактики возрастных нарушений.
0: Минутка здоровья.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Кактусы – это не просто растения, а настоящие хранители жизни, адаптировавшиеся к экстремальным условиям. Как вы думаете, а зачем кактусу колючки? Ну, ответ на этот вопрос, конечно же, не сложен. Важно другое, что это защитный механизм, который вырабатывался у данных растений за миллионы лет эволюции, позволивший кактусам стать настоящими мастерами выживания. Их листья превратились в колючки, выполняющие сразу несколько функций. Ну, во-первых, они защищают растения от животных, которые хотят добыть из него воду, создают вокруг кактуса микроклимат, уменьшая испарение воды с поверхности стебля. Также колючки собирают утреннюю росу и создают тень.

Эд Ширан и Shape of You, его, считайте, визитная карточка. Наверное, один из самых сильных флагманов певца. А о том, что есть такая вещь, как увлечение, романтика, и все это вместе отлично работает. Как в контексте его песен, так и в целом. Наверное, сильной любви тут надо желать и только здоровых отношений, что мы и сделаем. Ну, а вместе с тем, еще и хорошие музыки поставим. Сразу после хорошей музыки будет точно такая же. Мэригу, Калифорния, руки вверх, крошка моя, которая позволит немного поностальгировать. Думаю, вечером самое то.

сидишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня дома.

да, меланхолия от Полины Гагариной. Проникновенная исповедь лирической героини, которая испытывает, конечно же, острую, но душевную боль, которая вызвана тем, чего не будем никому желать, именно одиночество. Оно бывает разным, но давайте не сегодня. Пускай будет что-то в виде хотя бы какой-то компании, пускай даже и виртуальной. Хотя бы поговорить по телефону с тем, кого давно не слышали. Тоже хороший вариант. Потому, может быть, прямо сейчас вспомнить об этом и сделать хорошо не только себе. Ну а у нас винтаж, друзья. Малахит прямо сейчас.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттік. Пашым тешкет капыңалте, нанымға шауыл әуім анна ғырғош күріңам. Мұрғи нұтек, ене перешінет, марауқ шауылте, СВО кенат. Такашқа губернаторын Станислав Лунинына, ғана ғрада ершені Владислав Кузнецова ипы. Орденатынк аммедальтик, ге перешін военныш ай Иван Дашынына. Хутти уйнен әліл әт наньянат Артур Сторыш, Павел Тымнерасқыл, Дмитрий Анос, Владимир Бенедицкий, Роман Нутенкеев, хынкам Виктор Тым кино. Ргина тена период нейшина тергин роер эти. Эргаво макат плитко кавьеткан кагавица твашинат накет онатуинен эшжет. Плитко ма в энки нермета Сергей Спицына на гиушинин конрмал тетен рете кангат майнакет окване и на нергапаван во уинен эшжет мараван во кшаоште. Миксир тенмас анен местен угешвишин губернаторана. Неме кутти торвен ратхиргат тен мауркат мурги нуте кермете гакачен омравшен роер венраткен миксир тенмас анташва 2036 гевелты. Анин пангштешеркан губернатор Владислав Кузнецов. Некешлина тамаш о венратхиргатр энут сит вгатфашенат округа кынк аминеру гекешлина турашат. Гекешлин манек тешатхирган мылкимингш ин роер этэнк амтор рвентыйо мексеренван минкы ненагюрше орканат нанкашат. Рамагте те мысванатор катвиндетак кмингш ин гау анир эти инеру кешил юлетак анк амартенгат вилка арой вгандетхирган тенкемгш каштир малте те турш ат нинш ин анк амнен энергии но макатьян вот минке имрек кренг юше онгнет некешлин это мы наматваш эн миксиртен мысет ир мургин регионак натвакнат макан нирекликина квенратхиргат роер эти. Екешешін мексиртен мыс ынр ковратау ешқыш программа ғет капремонта. Мыш әтін ұтин әшек, ретен кеуңыңыт қшекен мұнғыткен нымыт варат ғамға муниципалитетак. Анан мұқың ретен кеуңыңыт в әңік, мұнғыткен ғроқ паруш. Инен шеш ынр атанкауыңы үргекен фондак Алена Шеметова ғни ұқын. Мұтин евек танкауыңы ешқыш керен мұт рез қытынк амемші тілшан бұд. В әңік тен вот куратаңы тенан омау кырес қыт туртей кискенеңе. Тенке оңыш қышты емі пышвын тықым сусыт, ғыш мемші тілян вакенатын ғам қытви мемші кенет. Сама ренан омауңы трен мұт нымыт вара кравыт херен Ленина 40. Ран омауңы тқош нымыт варан ш урек, ғуврешік емші тілян бұнын ғам рен мұт билибинок тенке оңыш қышты рес қытын ғам ғыш мемші есхет, ғам рен мұт пейкек. Ом кешерет геп киршинет ишх и тут. Пангштетер кат информагентство и по Чукотка. Вин неш унет мшлинген гашхат, но так сорма гандет янвак сомнительная. Ем кангивик кешерет напкиркенет кмек нир амшлин самшлин кшеккен ишх и тут. Анкен анан майнка ваш ан гасхамкан амнуте иквик. Ишх и тут не еткенет морг нотагты ашанг плиткома айгаска Америкайпы. Ум кешерек тепенине нашегын токенат. Иурын кавиын нашет квакен. Рамыл пекерыс аньгат таутын ешхынгок. Анкатагне пы рамгонгат мексиретек гюшет. Рганан нерейтэнгат эр гепкиршинет гашхат. Анк аминка на такыт цыгьонкенат. Самар аванват такыт цыгьонка на юндакенат. Анканай пы гюш энереш онгат минке мешашвагтыгэн эшшинет гашхат. Кышхынкен геветшама мкетхэт пекерыш эт ишх и тут ом кэшэре. Мутке тэгнэ кэт эс атау эргатаунэ тэм.

0: Серж, ночь, романтика и немного меланхолии. Да, друзья, это было оно самое. Сразу в начале нового часа на волнах радио Пурга. Я напомню, что ночь также ночь в Котке, и это более поздний вечер, хоть и не такой темный, как раньше. Ведь, наверное, время почти пришло, и белые ночи уже очень близко. Настолько близко, что уже буквально перед глазами. Ну а что мы для этого делаем? Да много чего на самом деле. Ну а чтобы хорошенько заснуть, надо хорошенько потратить энергию. Один из вариантов. Я думаю, что с этим многие справятся на ура. Ну а также танцы помогают, но не прямо перед сном. Потому если будет играть что-то движовое, лучше представить это у себя в голове. Так тоже можно. Ну а сейчас Гоартур и иностранец.
1: Живое радио Чукотки.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: «Не учи ученого».
1: Ютубер заставил хомяка заряжать телефон. Хомяки часто активны по ночам и мешают спать. Их привычка бегать в колесе натолкнула молодого человека на гениальную мысль – заставить хомяка вырабатывать энергию и заряжать телефон. Юный изобретатель решил извлечь пользу из питомца своего брата, который целыми ночами бегал в колесе. Юноша подумал, если ветряные турбины помогают получать энергию, то хомяк сможет это сделать не хуже, хотя бы для зарядки телефона. Парень рассчитал, что для зарядки телефона хомяк должен вращать колесо со скоростью больше 10 тысяч оборотов в минуту, что физически невозможно. К тому же при такой скорости вращения двигатель бы просто расплавился. Для накопления электрического заряда батарея должна получать напряжение выше, чем то, которое она может выдать. Молодой человек воспользовался модулем сбора энергии, который преобразовывал низкое напряжение в нужное для аккумулятора значение. Чтобы рассчитать оптимальное соотношение входного и выходного напряжения, изобретатель использовал систему отслеживания точки максимальной мощности. Блогер снял литий-ионные аккумуляторы со сломанного самоката, прикрепил свою установку к оси колеса и запустил в него хомяка. Утром изобретатель попробовал зарядить телефон, но зарядка шла слишком медленно. После проверки термокамерой выяснилось, что проблема не в системе, а в старом USB-кабеле. После замены кабеля зарядка пошла быстрее, и парень обрадовался, что он соорудил турбину, с помощью которой владельцы хомяков могут извлечь пользу из своих неугомонных домашних питомцев.
0: «Не учи ученого».

0: сабами, обойкой и базовый минимум, который, наверное, у каждого в отношениях свой, о котором, возможно, даже и не говорят, это происходит как-то фоном, но он по-любому есть. И да, наверное, тут можно пожелать только одного, пускай он будет в рамках разумного и никого сильно не задевает. Ну, а также и добра, любви и благополучия пожелать всем тем, у кого есть отношения. Ну, а вместе с тем поздравить с интересным праздником. Сегодня день музы и вдохновения, пускай оно будет у каждого, даже во сне. Почему бы и нет, ведь там тоже происходит искусство. Ну, а я с вами прощаюсь и всего крутого.
1: Как сохранить деньги?
2: Минкри Рутас Аукай Мани.
1: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
2: Параку мани трешей год нынтакин этэн самкакинэну. Худ тергэс от интернет вэшэк курата тэшэн пэлхэнтэва нынтакин эт кэсит ультэм тарау. Теукэсэв ютны кэсэй патхэна тэнхуна тэшэн пэлхэнтэва кэсит ультэм тарау. Оператор жены урнинен пельхнтеу хэнет вэлэд курау тэмэл эта кэлэд ульчим. Пур у урэлс ата нинен пельхнтеу хэнет операторы тэм амсам хакинэн. Оператор сервиса асэвмани эсэд кус анын хэн банка. Асэвмани эсэд кус ан организациям. Калэй паттвас ан реестрэк банка красиэн. Эттри храмин атэм. Мани перелэл кэлтэ наркурат лэпэ наяк сервис лмгэура. Мани трэлэд кукэм. Инэр курэт лэт ангэн пасхэн тавхэ кэлэд ульхтэ пасхэн. Нэнк ама эвнэ ахэлэнэт кэйн кунэм. Ртэн мэс ава мани трэлка мэкэрэн пэлхэн тэвнгэн атэнк ама нараш трафаванэн. Нэвирин кэнэта епатэк вэлхэргэтэн нэнц авэлэв юкэн хайвэлэма инэр курэтлаам амсам хакэнэн унинэн пэлхэнтэв кэнэт кэлэд ульчэн. Мани трэлхэргэт штрафэта ваны мэкэнат ванат хликэнэ проценталом асэнэкэм эур асэнэт мэкэн ирэ хликэн мэньэкэн тэйшэчтэм. Рэйлхэнт асэв мани переоргэкэнатэн мэс этэйн инхуна банка танк ама микрофинансовэ организация тэтэн мы со анальхиркнета, а сенат ураэль энеура расыв мани перенгэлэн. Катэнги тэркник кэнэт вахэна тамал вангвал эт мани трэлхэргэт вэлэвэл эпэм. Энкэкэн нэт вахэна тамал вангвал эт закуна тэнкам нхэната тангэта юлхэлтэм. Теукэлэтр палхэнтаума кэн кэлэд ульти минкэмэл мукэл ура палхэнтау юлхэлтэм калэй патмук. Хуитер книжка сайта Банка России на каждой под твахе на триестра кинхуна операторами усертен мы санчаркан закону етем. Тен мы сохахир книжка синитки нет мандик вот эор метиве такинхуна. Артен мы савы энкимльтеу карамани тресет кунтакем. Кеуне перекет ара асенга танг аркиутим. Хнем мы савор книжка синитки нетен камтунгет.
1: Как сохранить деньги?
2: Минкри Рутас Аукай Мани.
1: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Отправляясь к косметологу, многие из нас рассчитывают на какую-нибудь чудодейственную процедуру или, на крайний случай, на волшебный преображающий крем. Но вместо этого специалист выдает нам лист, на котором расписана диета, что есть можно, а что нельзя. По крайней мере, компетентные врачи поступают именно так, ведь некоторые продукты могут очень заметно испортить наш внешний вид. Один из самых страшных врагов для красоты – это алкоголь. Он обезвоживает кожу и способствует появлению морщинок. Мало того, алкоголь ведет за собой такую неприятность, как сосудистые звездочки на лице и расширенные поры. А вот если ваш организм не переносит лактозу, которая содержится в молоке, то в ряды недругов можно записывать еще и сыр, йогурт и сливки. Их употребление чревато появлением отеков век, мелких белых прыщиков на подбородке и неровного цвета лица. Если вы заметили появление на лице темных пигментных пятен, отечности и обвисших щек, значит, ваш организм чувствителен к лейковине. Это белок, который содержится в пшенице и во ржи. В этом случае нужно пить больше воды и, конечно, исключить из рациона злаки, макаронные и мучные изделия. Замените их блюдами, которые содержат полезные пищевые волокна. Это отруби, орехи, овощи и курага. И тогда отечность лица спадет, да и цвет его придет в норму. А вот жирам мы всегда рады, но не тем, что содержится в масляных кремах и колбасе, а совсем другим, полезным. Их источником станут растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо. Волшебные жирные кислоты омега-3 буквально разглаживают кожу и поддерживают баланс влаги в ее клетках. Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Компания FAB заявила о завершении поставок кроссоверов Bestune T77 в Россию. АвтоВАЗ рассказал о модернизации производства, а новый кроссовер Way V9X испытали на морозе. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Это бизнес.
1: Новых поставок китайских кроссоверов Bestune T77 в Россию не ожидается. Об этом сообщили в российском офисе компании FAV. При этом в представительстве отметили, что продажи Bestune T77 на российском рынке на данный момент продолжаются. Сейчас автомобиль предлагается в трех комплектациях Люкс, Престиж и Престиж Плюс. При этом среди автомобилей в наличии на официальном сайте бренда числится лишь один экземпляр версии Prestige Plus. Автомобиль оснащается 1,5-литровым мотором на 160 лошадиных сил и роботом. Приобрести модель предлагают за 3 миллиона рублей. В марте текущего года кроссовер Bestune T55 убрали из модельного ряда марки на российском рынке. Автомобиль исчез и с сайта бренда.
0: Невероятно!
1: АвтоВАЗ провел масштабную модернизацию производственных мощностей во время майской остановки конвейеров, сообщили в пресс-службе компании. На предприятии запустили новые обрабатывающие центры для выпуска двигателей объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью более 120 и 130 лошадиных сил соответственно. Обновили оборудование в сварочных и окрасочных цехах, а также модернизировали участки сборки автомобилей. Кроме того, на заводе обновили линию производства семейства Lada Niva, установили новое оборудование для будущего выпуска кроссовера Lada Azimut и провели ремонт с обслуживанием ключевых производственных систем. Всего за время остановки на предприятиях выполнили более 15 тысяч различных работ общей трудоемкостью около 110 тысяч человекодней. На реализацию всей программы потратили свыше 530 миллионов рублей.
0: Дорожный монстр.
1: Китайский шестиместный кроссовер Way V9X прошел испытания в зимних условиях в рамках подготовки к дебюту в России. Об этом рассказали в пресс-службе Great Wall Motor. Испытания модели продлились с 20 января по 7 апреля, и за это время автомобиль преодолел порядка 30 тысяч километров по городским и областным дорогам России. Ему также удалось пройти тесты при температуре до минус 35 градусов по Цельсию. Компании подчеркнули, что для флагмана предусмотрены зимний пакет, подогревы боковых зеркал, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений, а также увеличенный объем бачка стеклоомывателя. Автомобиль оснащается гибридной интеллектуальной архитектурой полного привода. Она включает 2-литровый турбированный двигатель, 4-ступенчатую гибридную трансмиссию, высоковольтную систему с возможностью быстрой зарядки. В Россию новинку должны привезти в 4-м квартале текущего года. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и уважайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: знаете ли вы?
1: Змеиный яд вырабатывается специальными железами, расположенными позади глаз. Главным образом он состоит из белков, аминокислот, жирных кислот и ферментов.
0: Теперь буду знать.
2: Я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

Скоро лето.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Чтобы быстрее уснуть, считайте в обратном порядке от любого как минимум трехзначного числа до нуля. Такой способ менее привычен для мозга, чем перечисление цифр в прямой последовательности. Поэтому вы сосредоточитесь на числах, и тревожащие мысли перестанут лезть в голову. А так как счет занятия не самое веселое, вы достаточно быстро заснете.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

За городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Есть в мужском гардеробе вещи, которые остаются актуальными по много лет. Вспомнить хотя бы ту же рубашку Пола или брюки-чиносы. Но некоторые тенденции имеют свойство превращать тебя в гостя из прошлого, если зазеваешься и не заметишь, что они напрочь вышли из моды. Так что советую провести ревизию гардероба, чтобы выудить оттуда именно такие раритеты. Первое, что стоит унести на свалку – обувь с квадратным носком. Привет из 90-х. И что удивительно, туфли с квадратными носами до сих пор можно встретить в сочетании со спортивными штанами. Надеюсь, ты сейчас не покраснела, это точно не про тебя. Нашел на полке джинсы с рваными краями,

0: незаменимых ненасыщенных омега-3 кислотах. Кстати, доказано, что они уменьшают боль в мышцах после тренировок и ускоряют восстановление. Почему кислоты называют незаменимыми? Все просто, они не синтезируются в организме, так что мы должны усваивать их из пищи. Имея в виду, они крайне важны для сердца, нормальной работы мозга и нервной системы. Так что в твоем меню обязательно должна появиться печень трески, скумбрия, тунец, грецкие орехи, льняное масло и масло рапса. И главное, получить избыток омега-3 из продуктов невозможно, так что употребляй эти продукты регулярно.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня нас ждет город, где тысячелетняя история встречается с детским смехом, а восточные сказки с современными развлечениями. Это Казань, столица Татарстана. Идеальный маршрут для путешествия всей семьей.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Да, Казань – это не только величественный Кремль и мечети. Это еще и город, где юных исследователей ждут настоящие приключения. Например, в музее Чак-Чака можно не только попробовать эту хрустящую сладость, но и самому ее приготовить. А в Союз-мультпарке ребенок может шагнуть прямо в любимый мультфильм и даже создать своего героя.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Хотите увидеть всю Казань за час? Добро пожаловать в музей городской панорамы с ее миниатюрными копиями. А для погружения в татарскую культуру всей душой отправляйтесь в этнокомплекс Туган-Авылым. В эту родную деревню с ее домами, ремеслами и ароматной кухней. И, конечно, всеобщий восторг – это гигантский аквапарк «Ривьера». Горки, бассейны, теплые волны. Здесь радости хватит и детям, и взрослым.
2: Дорога приключений.
1: Красота Казани еще и в ее доступности. Прямой перелет из Москвы займет всего 1,5 часа. Город встречает гостей развитой инфраструктурой, понятным транспортом и массой вариантов жилья на любой вкус и бюджет. Это тот случай, когда яркие впечатления начинаются легко и комфортно. Так что собирайте чемоданы. Из Казани вы привезете новые знания, сладкие воспоминания и восторг ваших детей. Помните, самые ценные открытия – те, что мы делаем вместе.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Синоптик нас не балует погодою, уран палатки с корнем рвет опять. Не первый год знакомы мы с Чукоткою, но, скажем прямо, трудно привыкать.

За мной пурга встает, как привидение. Молчата олени вновь в далекий путь. На мыс Чукотский в бухту провидения. Где воет мор и застывает ртуть.

16 мая 1981 года в 5 часов 10 минут в окрестностях села Амалон в небе появился светящийся шар, который с гулом и грохотом пролетел мимо оленевода Ивана Тынавии. Пастух своими глазами видел, как нечто страшное упало вдали, оставив длинный розовый хвост в лучах восходящего солнца. Лишь через год он, обходя сопку за сопкой, обнаружил воронку, в центре которой находилась оплавленная черная глыба. Это был железокаменный метеорит массой 250 килограммов. Находка получила название «Амалон». В настоящее время находится в Магаданском краеведческом музее. А в селе Амалон можно слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM. На Чукотке 2 часа.

Прячься, не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда, прорвемся.

глаза. Не бойся, не вспоминай меня и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться. Теперь хоть бой, хоть пей, куда там прорываться.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья. У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем. Сегодня готовим закусочную колбаску на маску.

0: Фисташки просушиваем на сухой сковороде и тоже мелко рубим. Можно перемолоть в измельчителе до более мелкого состояния. Зубчик чеснока мелко рубим. Немного фисташек, бекона и томатов оставим для обвалки нашей колбаски. А остальное смешиваем до однородности, выкладываем на пищевую пленку и сворачиваем колбаской. Убираем в морозилку на 20-30 минут, а в это время приготовим смесь для обваливания. Фисташки, бекон и томаты, которые мы оставили для этого, смешиваем вместе с рубленой петрушкой и обваливаем в этом получившуюся колбасу. Подаем, выложив на крекеры или подсушенные кусочки хлеба. Красивое и очень вкусное блюдо готово! Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
1: Сели, поели!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

обиженной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

Мы были в каждой луже нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а какой сейчас год в различных странах и культурах? Ну, например, в китайском лунном календаре сейчас идет 4722 год под знаком Зайца. Китайский календарь основан на лунных циклах, и отсчет ведется от даты, которую китайская культура считает началом своей истории. Исландский календарь показывает, что сейчас 1446 год. Он также является лунным календарем, начало которого считается хиджра – миграция пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году нашей эры. Согласно эфиопскому календарю, сейчас 2017 год. Он также основан на солнечном времени и ведет отсчет от года рождения Иисуса Христа, аналогично юлианскому календарю. Однако он основан на более древнем коптском, который в свою очередь происходит от древнеегипетского календаря.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18. «Танцы

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Насколько непостоянны мы, женщины, настолько и пытаются нам угодить дизайнеры. Тренды меняются, и мы испытываем новый прилив модного вдохновения каждый сезон. Однако, в какие бы тяжкие эксперименты мы ни пустились, базовый гардероб остается нашим незыблемым оплотом. Что же он должен включать в себя? Во-первых, джинсы, которые идеально сидят по фигуре. Модель зависит от вашего телосложения. Кому-то идут скинни, другие неплохо выглядят в свободных бойфрендах. Так что нужную модель вам подскажет исключительно собственное отражение в зеркале примерочной. Еще одна базовая вещь – это юбка силуэта трапеция. Прямая, чуть расклешенная к низу модель идет абсолютно всем. Это поистине волшебный крой, который может скрыть и пышные бедра, и неидеальные ноги. Эффектнее всего смотрится юбка чуть ниже или чуть выше колена. В идеале в гардеробе каждой девушки должно быть еще и несколько белых рубашек разных моделей. Если же вы готовы приобрести только одну, тогда делайте ставку на мужской крой. Такую рубашку можно носить заправленный или на выпуск. Будете выглядеть стильно в обоих случаях. И, наконец, в вашем гардеробе должен быть качественный свитер из шерсти или кашемира. Мягкий, уютный и очень женственный. Форма выреза и расцветка значения не имеют. Главный крой, который будет подчеркивать ваши достоинства. Ну а что касается верхней одежды, то среди базовых вещей особняком стоит классическое пальто. То есть идеально скроенное и нейтрального цвета. Эта вещь прослужит вам верой и правдой не один сезон, так что подойдите к ее выбору серьезно. И главное, проходите мимо невнятных китайских вариантов. Поверьте, на пальто экономить не стоит, иначе есть риск уже после первого сезона отправляться в магазин на поиски нового, поскольку прежнее пальто покрылось катышками, а подкладка и вовсе разошлась по швам. Ну а с качественным составом ткани все вполне очевидно. Шерсти или кашемира в ней должно быть не менее 90%. Территория женщин.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: знаете ли вы?
1: Согласно книге рекордов Гиннесса, самой быстрой змеей в мире является черная мамба. Она способна развивать скорость до 16 км в час.
0: Теперь буду знать.

и олени пасутся под музыку.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте реактивного сопротивления, когда запрет мгновенно превращает скучную вещь в самую желанную. В детстве родители говорили: «Не читай эту книгу, это не для твоего возраста». И что же происходило? Вы находили ее ночью под одеялом и читали с фонариком. Хотя днем та же книга лежала на полке, и вы не обращали внимания. Не потому, что она стала интереснее. Просто появился ярлык «нельзя». Тоже во взрослом возрасте коллега шепчет: «Этот документ закрытый, он не для всех». И вы вдруг хотите его прочитать сильнее, чем любой открытый отчет. Или друг говорит: «Не рассказывай никому», но вы уже готовы записать каждое слово. Не из любопытства к содержанию, а из желания просто знать. Мозг здесь не бунтует, он защищает автономию. Свобода выбора – это базовая потребность. Когда ее ограничивают, даже мягко, мозг воспринимает это как угрозу и усиливает желание именно того, что запрещено. Не из вредности, а из инстинкта. Я должен решать сам. Но вот вам совет на день. Если вдруг чего-то...

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Порядок на кухне начинается с грамотного хранения. Располагайте бытовую технику по принципу частоты использования. То, чем вы пользуетесь каждый день, например, тостер или чайник, ставьте на виду и под рукой. А приборы для особых случаев можно убирать в глубину шкафа или на верхние полки.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Я спустя

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по улице и вдруг видите, как человек спокойно гладит разъяренную собаку, не геройствует, не дрожит, просто не чувствует страха. Для него это как погладить кота. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про тех, у кого в мозгу сломалась кнопка «Опасно». Речь о людях с редким состоянием, часто из-за повреждения миндалевидного тела в мозге, которые физически не испытывают страха, не подавляют его, не преодолевают, просто не получают сигнала «беги» или «опасно». Самый известный случай – это женщина по имени Си-Эм, описанная в нейробиологии как «женщина без страха». Ее амигдала повреждена болезнью. Она спокойно смотрит фильмы ужасов, не боится змей и пауков и даже гладит их. А однажды зашла в дом, где ее ждали вооруженные грабители, и просто предложила им чай. Они ушли растерянные. И да, это не суперсила, это проблема. Она не чувствует, когда ей грозит опасность, не распознает угрожающие лица и однажды чуть не утонула, потому что не испугалась сильного течения. Но есть и другие, с генетической особенностью, при которой страх не доходит.

0: шум, и он сам испугался ее спокойствия. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А что бы вы начали делать, если бы перестали полностью чувствовать страх?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В последнее время участились случаи мошенничества, жертвами которых становятся ветераны СВО и члены семей участников специальной военной операции. Злоумышленники часто выдают себя за представителей банков, государственных структур, Министерства обороны, социальных служб или фонда «Защитники Отечества». Они пытаются получить личные данные граждан, используя различные предлоги, такие как оформление пенсионных выплат, компенсации за ранения, предложение о санаторно-курортном лечении или выплат за награды. Важно помнить, если кто-то требует назвать ваши персональные данные или код из СМС, это должно стать сигналом немедленно прекратить разговор. Напомним, что при электронной записи на прием в ведомство не нужны подтверждающие действия. Ни одна служба или банк не запрашивают данные личных кабинетов в социальных сервисах и доступ к ним. Если вы сомневаетесь в личности собеседника, попросите его назвать организацию, от имени которой он звонит. Завершите разговор и свяжитесь с вашим социальным координатором Фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы работают в каждом муниципальном образовании Чукотского автономного округа. Будьте бдительны и не доверяйте сообщениям с незнакомых номеров, а также не переходите по ссылкам для регистрации и подтверждения. Всю важную информацию следует получать только официальным путем. На горячей линии телефон 117, добавочный 1 или через филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу. Еще раз напоминаем, в любой непонятной ситуации прекращайте разговор и кладите трубку.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Раутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Раку мани третий год нынтакина тенцам какинену. Хоть яргас от интернет вешет курата, это член пешкантева нынтакинет кисит ультем тарау. Те у кисит на кассе патхана тенкуна, это член пешкантева кисит ультем тарауам. Оператор Алина Урнинен Пельхан Теухенет Весет Курауте Масэта Кесит Устим. Пур у Орайс Атанинен Пельхан Теухенет Оператор Этен Амсам Какинен. Оператор сервиса Асиумани Есет Кус Ананхен Банка. Асиумани Есет Кус Ан Организация Калей Патт Вас Ан Реестрах Банка Краси. Эттри храмината, мани перезет кальте, наркурат слепы, наяк, сервис, мнеура, мани трезет кока, и неркурат сатанген пашкан тауха, кезит усти пассан, нкама, эвне ахазинет кейнхуне, ретен масава, мани трезка мкарен, пешкан теунгнина, нкама, нараштрафаванген. Нверин кинета епатак вешергетен ненц авесе уйокен хай весема инер курет сам амсам хакинен унинен пелхантеу кинет кисит ультим. Мани трешергет штрафе тэваны мкэнат ванат хликкина процентал ом асынгакэм эор асынгат мкэнгира хликкин мнеткин тысяч тэм. Рейлхн тасу мани переоргакенатен мсэтэйм инкуна банка танк ама микрофинансовый организация тэтэн мс. Со анальсирканета асынгат ураэльс энеура расыв мани перенэлэм. Катэнгитэр книгканет ваханат амал вангвал ат мани трэсхрэгэт вэсэвс эпэм. Анкекиннет ваханат амал вангвал ат закона тэнкам нханата тангита юскалтэм. Теукэсэтр пасхантау макэн кэлит ульти минкэмэл мукэл ура пасхантау юскалтэм калэй патэнгук. Хуитер книжка сайта Банка России на каждой патвахе на триестра кинхуна операторами усертенмас аншаркан закону етем. Тенмас охальхир книжка синит кинет мандику теор метиве та кинхуна. Ртенмас аве энкимльтеу карамани тресет кунтакам. Кевне перекет ара асанга танг аркеутим. Хнамгшаур книжка синит кинет энкам тунгет.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукры Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Не секрет, что некоторым представителям власти далеко не чужды простые мирские утехи.
4: 22 мая 1921 года. Раннее утро. Представители чикагской власти возвращаются после продолжительного культмассового мероприятия на работу.
5: О, коллега, посмотрите за окно автомобиля. Девочки.
6: Ой, и правда девчонки. А чё такие юбки короткие, а?
7: Работа у нас такая, дяденька.
6: О, работа. Может, поработаете с нами, а?
7: 100 баксов, дяденька.
6: Сколько?
7: 100.
6: Ты что, ты не видишь, что с кем разговариваешь, а?
7: А чё?
6: Ты с государственным человеком разговариваешь, с человеком, которого наше демократическое государство наделило льготами и привилегиями. Скидку давай!
7: А насчет скидки это не ко мне, дяденька, это к руководству.
6: К руководству? Веселый вы народ, я смотрю, а?
7: Веселый, а чё?
6: А ничего, отвеселились.
3: Таким образом, а может и каким-то другим, 22 мая 1921 года стало в Чикаго днем борьбы с проституцией.
4: Представительниц древнейшей профессии штрафовали, застав на рабочем месте, на $300. А тех девушек, кто просто носил мини-юбку, на 100.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Восемь часов утра на Чукотке. Время новостей на радио «Пурга». Сегодня пятница, 22 мая. В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Глава МЧС Александр Куренков проконтролировал в ТОАПСе работы по ликвидации последствий ЧС, возникшей из-за разлива нефтепродуктов после атаки беспилотников в апреле. Министр побывал на территории морского терминала, где ведется сбор нефтепродуктов и очистка водной поверхности реки в пределах. Глава МЧС также осмотрел акваторию Черного моря с борта вертолета. Водолазы провели обследование прибрежной зоны в районе городского пляжа Туапсе, и следов мазута там не выявили. Сильный ледоход на реке Лени в Якутии протянулся почти на 400 километров. Активное движение льдов сейчас заметно около столицы региона и в соседних районах республики. Вода в реке находится на высоком уровне и затапливает низменные участки в пригородах Якутска. Паводок в самом разгаре и в Бурятии. В двух районах подтоплены 20 приусадебных участков. При этом в регионе также действуют лесные пожары. А в Амурской области беспечность привела к трагедии. Местный житель на своем участке поджег сухостой, но огонь быстро распространился и уничтожил строение. Возникла угроза всему населенному пункту. В России будут стимулировать привлечение инвестиций. Правительство одобрило законопроект, который повышает лимит страхового возмещения по рублевым вкладам. Речь идет о депозитах на срок более 3 лет, передает Мир24. Лимит возмещения повысят и для счетов эскроу. По ним страховка достигнет 30 миллионов рублей. И в завершении выпуска. Более половины россиянок получают подарки от мужчин. При этом многие мужчины считают полноценным подарком угощение, сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Результаты исследования показали, что самым популярным подарком являются цветы, на втором месте гаджеты, на третьем – деньги. Также множество женщин получают в подарок сертификаты в магазины, путешествия, ювелирные украшения и сумки. Встречаются и нестандартные презенты. Так, треть женщин получают в подарок роллы, шаурму и другие угощения. В четверти случаев мужчины считают подарком собственную аккуратность в быту, а в 16% – хорошее отношение. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Пятница к вам вернулась. 8.07 на часах. Студийных у микрофона Екатерина Трегуб
1: и Иван Семиклетов.
0: Всем доброе утро еще.
1: Доброе утро.
0: Просыпайтесь давайте.
1: Бодритесь.
0: Так. О, пятница пришла.
1: Ты так просыпался сегодня?
0: Да, примерно так.
1: Я просыпалась сегодня от слова «мама».
0: Пятница.
1: 7.04, мам.
0: Ты, конечно, вообще не изменяешь себе.
1: На самом деле, это была такая паника, потому что я понимаю, что меня зовет ребенок, и я думаю, что, наверное, 7.50 как минимум, или 8.04, я не знаю. А все нормально. Она, давай надо мной смеяться, потому что у меня было, видимо, такое лицо.
0: Она говорит,
1: да все нормально, успеваешь, говорит.
0: Это наступил тот момент, когда тебя дети будут на работу, а не ты их на учебу, да?
1: Как будто бы да.
0: Я очень надеюсь, что все наши слушатели сегодня проснулись либо сами, либо их кто-то разбудил, но вовремя, с такими хорошими, приятными словами, как «доброе утро», «день сегодня будет классный», «давай собирайся, я жрать хочу». Ну вот, такой.
1: Что хочу?
0: Жрать хочу.
1: Жрать хочу.
0: Мой муж, я же очень часто, что ты спишь? Ну, завтра готовить. Нет, давайте, если вы раньше проснулись,
1: давайте сами
0: приготовьте,
1: да?
0: И себе, и тому человеку, которого вы будете будить. Я думаю, там сразу же будет очень приятно. И
1: ой, день я уже забыла, что это такое вообще.
0: Когда тебя кто-то будет и завтра готовить, ты детей научи.
1: Да нет, они-то умеют, но это...
0: Но не хотят.
1: Нет, выходные такое случается, но редко случаются выходные, когда я стою позже, чем они.
0: Так что вот, мы уже некий план на ближайший... Да ладно, не грусти. На ближайший час вам придумали. Но главное, соберитесь вовремя, не опоздайте. Все ритуалы, надеюсь, вы проведете свои. Столько, сколько надо, посидите там, где надо посидеть. Идеальная температура воды, умоетесь, самое вкусное поедите.
1: Мне кажется, это чисто мужской ритуал, вот, потому что, не знаю, у нас нет такого.
0: Поэтому я и желаю, а не ты.
1: Ну, наверное.
0: Поэтому, да, просыпаемся, бодримся и получаем удовольствие от дня сегодняшнего. Но будем ли мы получать удовольствие от погоды за окном, это мы узнаем прямо сейчас.
2: Погода на радио «Пурга».
0: Билибина сегодня плюс 7, плюс 9, малооблачно, без осадков.
1: В Анюйске плюс 4, плюс 6, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Певеке минус 1, плюс 2, переменная облачность, без осадков.
1: На Айоне минус 3, минус 5, малооблачно, осадков не будет.
0: В Эквикиноте плюс 3, плюс 6, значительная облачность, без осадков.
1: В Биллингсе минус 3, минус 5, значительная облачность, осадков не ожидается.
0: В Марково плюс 6, плюс 9, облачно, без осадков.
1: В Беринговском плюс 1, плюс 3, пасмурно, ожидается слабый снег.
0: В Проведение плюс 2, плюс 4, пасмурный, слабый снег.
1: В Лаврентии 0, минус 2, пасмурный, без осадков.
0: В Анадыре облачно, без осадков, ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 2, плюс 4.

0: Тема дня.
1: Друзья, вот представляете, вы с утра привыкли, ну, блинчиками завтракать. Может быть, оладушки, бутерброд, какой-нибудь яичница. А вам принесли...

0: какое-то блюдо и сказали: смотрите, вам блинчики со шпротами, это... майонезом, печенюшкой. Внутри все.
1: Не, ну ты завернул, завернуто, конечно.
0: Завернуто сгущеночкой сверху, полито вместе с мазиком.
1: Бах. Я бы не сказала, что это необычный рецепт обычного блюда.
0: Почему? Фаршированные блинчики.
1: Как будто бы, но знаешь, что касается шпрот, я пробовала блины, обычные блины со сметаной и со шпротами. Это очень вкусно.
0: Так я же не спорю, поэтому туда печенюшку, майонез, кущенку добавлю.
1: Но знаешь, если вспомните, что наши некоторые слушатели едят вареную колбасу со сгущенкой и прям получают от этого удовольствие, мы не знаем, может быть, и это вкусно. Может быть, ты сейчас изобрел что-то шедевральное.
0: Да, может быть. И не запатентовал опять, елки-палки. Нет, жилки бизнесмена у меня.
1: Сегодня, значит, жду от тебя отчет к вечеру, не знаю, после работы. Все вот это делаешь и пишешь, вкусно ли.
0: Не буду, простите.
1: Друзья, сегодня отмечается день винегрета. И мы решили, конечно же, взять за основу темы дня именно этот праздник, потому что о еде говорить мы очень любим. Не только есть, но и поболтать, почему бы и нет. И мы сегодня с вами будем вспоминать, искать какие-то рецепты обычных блюд, которые как-то подаются необычно. Может быть, там один ингредиент добавлен такой, который, ну, кажется совершенно неуместным, либо совсем переделано какое-то блюдо простое.
0: На самом деле, это же из разряда у каждой хозяйки борщ свой, борщ разный. Угу. Просто потому, что кто-то что-то добавляет, что-то не добавляет. Так же, как с окрошкой. Для меня всегда классическая окрошка была с квасом. Ну, правда, потому что мама всегда так готовила. И лишь потом, там, после 20 лет, я такой: в смысле вы туда сыворотку льете? Минералка, вы вообще ку-ку, что ли? Думал я про себя, пока не попробовал. Но на тот момент мне это казалось каким-то диким и странным вообще. Ну, не может быть такая окрошка. И вот, например,
1: но
0: перед
1: ты,
0: новым...
1: Но ты, до сих пор не любишь ее.
0: Нет. Нет, с минералкой нравится мне. С ессентуками и сметаной. Класс. Ну, ладно. Самое вкусное все равно...
1: Приемлемо.
0: С хреном и квасом. Но вот, перед Новым годом мы с тобой вместе попробовали тоже одно необычное блюдо. Казалось бы, настолько знакомый и привычный нам винегрет.
1: Да. Но заправлен он был не маслом. Для меня винегрет – это душистое масло. Всегда подсолнечное душистое масло.
0: Да.
1: А здесь винегрет с майонезом. И, в принципе, как будто бы на первый взгляд ничего такого, потому что свекла с майонезом – это вкусно.
0: Да, но и если, салат же такой даже.
1: Да, но если туда добавить все остальное, что находится в составе винегрета и с майонезом, это очень странно. Хотя человек, который нас угощал, прям балдеет от этого.
0: А мне не понравилось.
1: Мне тоже. Надеюсь, он не слушает. Хотя мы тогда же сказали, что...
0: Я его предупредил.
1: Фу, мы не будем.
0: Я его предупредил, что мы сегодня будем это обсуждать. Но опять же, на вкус и цвет фломастера разные, поэтому...
1: Надо его позвать, пусть нам аргументирует вообще вот это все.
0: Я вот сейчас, ну, подглядел, что оказывается, люди готовят винегрет слабосоленой селедкой, нарезанной кубиками. Туда добавляют. Кто-то в винегрет добавляет авокадо. Ну, тут еще ладно. Мы смотрим,
1: ну, да.
0: Текстура, как бы, ну, можно понять. Кто-то добавляет жареные грецкие или кедровые орешки в винегрет.
1: Ну, тоже можно, в принципе, допустить.
0: Сомнительно, но окей.
1: Да, да, да.
0: Кисло-сладкое яблоко.
1: То
0: я даже
1: самое.
0: Слышал и пробовал. И, по-моему, даже неплохо было. Но по текстуре оно твердое.
1: Сильно
0: выбивается,
1: отличие
0: от всех,
1: да?
0: остальных. Да, ты его прям сильно чувствуешь.
1: Угу.
0: Соцветие бланшированной цветной капусты. Туда можно добавить. Mm-hmm. И еще маринованные грибы. А кто-то, кто живет ближе к Азии, добавляет туда капусту кимчи.
1: А еще добавляют ведь просто капусту свежую, либо квашеную. Ну, чаще, наверное, квашеную или маринованную. Вот mm-hmm. я, кстати, пробовала такой винегрет, но тоже достаточно прикольно.
0: Вот. И с заправками также играются. Кто-то заправляет горчицей. Это подсолнечное масло и 1 столовая ложка дижонской горчицы, сок половинки лимона и 1 чайная ложка сахара. То есть это перемешивают, делают такую заправку для винегрета. Кто-то делает ореховую, кто-то йогуртовую, кто-то гуакамоле дрессинг добавляет туда. Это размятая авокадо, сок лайма, кинза и оливковое масло.
1: А когда перестало устраивать подсолнечное масло пахучее?
0: Я вот тоже.
1: Это что за извращение?
0: Ну, это действительно рецепты рабочие.
1: Что касается селедки, я заметила, что почему-то очень многие блюда добавляют как раз-таки шпроты, селедку, какую-то сушеную воблу, кильку. Почему именно рыбу? Почему мясо никто не добавил в винегрет?
0: Может быть, дешевле становится за рыбой, я не знаю. Кстати, да, где говядина в винегрете?
1: Ну, почему нет? Почему именно селедка?
0: Я понял.
1: Хотя, подожди, там же свекла, наверное, как бы отголоски селедки под шубой какие-то.
0: Потому что, если ты добавишь в винегрет говядину, то останется залить кипятком и будет борщ.
1: Идеально же.
0: Великолепно. Это когда субпродукт
1: ты,
0: такой.
1: Когда ты два дня ел винегрет, а потом залил кипятком, добавить чуть-чуть томатной пасты, и еще говядина, два дня да, можно есть борщ.
0: Великолепно придумали. Но это вообще мы к чему? Мы вот сейчас
1: как
0: поняли...
1: Как всегда, ни к чему.
0: Нет, что одно привычное, казалось бы, классическое блюдо, к которому мы привыкли, люди делают по-разному. И если вы с подобным сталкиваясь, пришли кому-то в гости, а вам преподнесли какой-то цезарь с курицей, вы такие, во-первых, это не цезарь, во-вторых, там нет курицы, вы чего? А люди это так называют. Может быть, это какой-то странный борщ, может быть, это еще какие-то блюда настолько нетипичные, но изначально вы думали, что вам принесут классику.
1: У меня, кстати, в программе «Сели поели» есть рецепт цезаря с кальмаром.
0: Вот откуда ноги растут! Это
1: я когда я его увидела, думаю, чего? А потом, ну, есть рецепт такой. Я так почитала, нормальный рецепт, хороший.
0: Ну, давай мы это на попозже чуть-чуть все. Ты, у тебя, тем более, опыта, судя программы «Сели поели», вот этих странных рецептов много. Расскажи, что ты интересного людям советуешь. Ну, и вы, конечно же, вспоминаете свой странный местами опыт, казалось бы, привычных, типичных блюд, но которые вам, ну, подавались совершенно не так, как вы об этом думали.
1: Да, совсем скоро в нашем телеграм-канале «Пурга Радио» появится пост с темой дня, где в комментариях можете поделиться фотографией, историей, просто название написать. Как всегда, мы принимаем все, что вам хочется сказать. Если не можете сделать это в телеграме, можете написать нам сообщение на номер Макс 924 789 22 22.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня день позволит Овну в полной мере раскрыть свои организаторские таланты, даже если до этого они спали у него мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм – все это сегодня будет Овну по плечу.
1: Тельцы. Сегодня звезды советуют Тельцу держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Тельца, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет.
2: Близнецы.
0: Сегодня, чтобы получить желаемый результат, близнецам придется действовать исключительно обходными путями. Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет.
1: Раки. Сегодня раку следует приготовиться к тому, что в течение дня ему поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться его доходов, работы или даже личной жизни. Однако раку, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против».
3: Львы.
0: Сегодня день, когда лев будет ощущать себя настоящим суперменом. Звезды гороскопа наделяют его энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ему по плечу свернуть любые горы.
1: Девы. Сегодня дева способна удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно, даже ей удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей.
3: Весы.
0: Сегодня весы будут настроены крайне независимо. Любые попытки дать им совет или тем более пытаться ими управлять, они воспримут как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для них конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельные весы сегодня не приемлют никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на их делах.
1: Но пока на данный момент я не заметила такого настроя, но берегитесь.
0: Ну смотри, если что, попридержи коней.
1: Смотри, я всех, знаешь, предупреждаю, берегитесь, а ты мне говоришь, попридержи коней.
0: На всякий случай.
1: Скорпион. Сегодня какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Скорпиона и даже выбить его из колеи. Не стоит отчаиваться, это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит.
3: Стрельцы.
0: Сегодня стрелец с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки. И дело не только в том, что ему вдруг захочется покомандовать другими. Главное, что и окружающие сегодня будут прислушиваться к его словам.
1: Козероги. Здесь не сколько гороскоп для Козерога, сколько предупреждение для остальных. Сегодня окружающие, в том числе близкие, будут то и дело испытывать терпение Козерога, а ведь оно у него не беспредельно. Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Козерог способен взорваться.
0: Козероги, вы тоже коней попридержите себе.
1: Да, давайте вместе в упряжке попридержим.
3: Водолеи.
0: Сегодня в течение дня Водолея может ожидать немало сюрпризов. Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи он сможет посмотреть под совершенно другим углом.
1: Рыбы. Сегодня рыбы рискуют зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна их торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали.
4: Звезды предсказывают. Что все у вас будет?
0: Гороскоп.

0: Тема дня.
1: Катя, а вот что ты такого необычного пробовала, ну, кроме того винегрета?
2: Ну, мы вчера с тобой немножко поговорили об этом. Я вспомнила пока только борщ с килькой в томате. Ты сказал «фу». На самом деле, я очень давно не ела его, только в детстве, по большей части, на материке еще когда жила. Там это было принято, и это было нормой, и это вкусно. Ну, реально это вкусно. Он такой сладковатый получается, и я не скажу, что прям какой-то отвратительный рыбный там привкус, но как будто бы все гармонично, несмотря на то, что он также с капустой. Ну, то есть обычный стандартный борщ, только еще с добавлением кильки, не просто томатной пасты. Ну, прям вкусно. Мне нечего добавить сюда.
1: Суповых вот таких вот экспериментов однажды пробовал постные щи. Вот ты когда-то слышишь слово постные щи, что у тебя в голове вырисовывается?
2: Я когда слышу слово пост, ну, что-то не очень вкусное, не наваристое. Ну, вода, например, подсоленная с капустой, вот так.
1: Вот примерно такое мы и ели. Дело в том, что я работал на другой совершенно работе, жил на базе такой, типа... Вахтовик был, назовем это так.
2: Затейник.
1: Вахтовик-затейник.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Жители Провиденского округа выбрали 5 проектов для улучшения жизни. В очередном муниципалитете определили победителей инициативного бюджетирования. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. В список вошли 5 проектов, которые, по мнению жителей, важнее всего для территории прямо сейчас. Самый крупный блок связан с культурой. Учреждения в Провидении, Нунлигране, Новом Чаплино, Сирениках и Энмилене оснастят новым световым и звуковым оборудованием, мебелью и костюмами. Для морских охотников из Нового Чаплина и Энмилена закупят тракторы. В райцентре появится мобильная всесезонная площадка для волонтеров. Кроме того, округ профинансирует выпуск сувениров к 80-летию Провидения, которое отметят в октябре. Напомню, что механизм инициативного бюджетирования позволяет жителям самим решать, какие проекты нужны их селам и поселкам в первую очередь. Дома во всех муниципалитетах Чукотки вошли в программу капремонта. В регионе сформировали программу капитального ремонта многоквартирных домов на этот год. Работы запланированы в 30 домах во всех муниципалитетах. Больше всего объектов отремонтируют в Анадыре – 13 домов. Как рассказала гендиректор окружного фонда капитального ремонта Алена Шеметова, в этом году продолжат ремонт фасадов с современным утеплением, а также займутся крышами и инженерными сетями.
2: В целом у нас по Анадырю на этот год 5 крыш запланировано к ремонту. В этом году по крышам также будет впервые использоваться утепление крыш с пенополистирольными крышами. Тоже хотим посмотреть, как себя эта технология проявит. Наиболее востребованные виды работ – это крыши и инженерные внутренние сети. Так как мы же понимаем, если любой фасад сделать или фундамент, если будет худая крыша, то здесь вся работа на смарку. По 3 системы теплоснабжения, 2 холодного и горячего водоснабжения. И также у нас по программе «Теплый дом» зашел еще один фасад в этом году у Ленина 40. Здесь мы тоже надеемся, что получится красивый и хороший результат работы.
1: В других населенных пунктах в план вошли теплоснабжение дома в Лорино, фасад и водоотведение в Провидение, ремонт крыши теплосетей в Билибино, а также фасад в Певеке. В окружном департаменте строительства и ЖКХ также подготовили программу на ближайшие

следующие 3 года, чтобы заранее определить объемы работ, финансирование и контроль. В России выросло число мошенничеств, связанных с летней подработкой. За январь-апрель этого года количество таких преступлений увеличилось примерно на треть относительно показателей прошлого года. Наибольшая волна афер прогнозируется в летние месяцы, когда активизируется поиск краткосрочной работы, в первую очередь среди учащейся молодежи и людей, ориентированных на сезонный заработок. Статистика показывает, что почти половина всех зафиксированных атак строится на фишинговых анкетах. Под видом стандартного оформления кандидата у жертвы выманивают персональные сведения, данные паспорта, номер СНИЛС, ИНН, информацию о банковских картах и одноразовые коды из сообщений. И в завершении выпуска житель Башкортостана стал первым человеком в истории, которому удалось подняться на Эверест без помощи ног, только на руках. Рустам Набиев посвятил это восхождение каждому, кто видит его. В соцсетях экстремал написал, что этим поступком хочет сказать: «Пока у вас есть жизнь, боритесь до конца, оно того стоит». Это далеко не первое восхождение Рустама Набиева, а в 2020 году он покорил Эльбрус. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Отмороженное утро на волнах радио Пурга продолжается. Рабочий день у большинства вот только-только стартует, но сегодня пятница, и он пролетит, поверьте мне, незаметно. Потому что в ожидании предстоящих выходных вы уже начнете планировать, как вы проведете вечер сегодняшний, завтрашний
1: день. Я еще в понедельник закончила это планировать.
0: Да, и вот на вот этих настроениях рабочий день пролетит незаметно, я уверен.
1: Да, мы надеемся, что вы настроены на рабочий лад, при этом достаточно позитивно и бодро, потому что, несмотря на то, что есть работа, есть и, в принципе, и радости жизни вокруг нас. Вот. И в ожидании вечера того, чего вы хотите сделать, например, может, вы будете лежать на диване, смотреть телевизор, а может, вы пойдете по гостям, как на новогодних. Вот. Что бы вы ни задумали, пусть у вас все сегодня классно сложится.
0: Да, именно такие пожелания от нас вам. А от нас это от кого? Екатерина Трегуб с вами.
1: И Иван Семиклетов
0: это
1: с нами.
0: Отмороженное утро на волнах радио Пурга. Мы здесь для того, чтобы взбодрить, разбудить. В этом часе еще и подарок разыграть. Поэтому слушайте внимательно, не пропустите викторину. Ну и также не пропустите прогноз от гидрометцентра, который мы расскажем прямо сейчас.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино плюс 7, плюс 9, малооблачно и без осадков.
0: В Анюйске плюс 4, плюс 6, малооблачно, без осадков.
1: В Певеке минус 1, плюс 2, переменная облачность, осадков не ожидается.
0: На Юне минус 3, минус 5, малооблачно, без осадков.
1: В Эквикиноте плюс 3, плюс 6, значительная облачность, осадков не будет.
0: В Биллингсе минус 3, минус 5, значительная облачность, без осадков.
1: В Марково плюс 6, плюс 9, облачно, осадков не будет.
0: В Беринговском плюс 1, плюс 3, пасмурно и слабый снег.
1: Проведение плюс 2, плюс 4, пасмурно и слабый снег.
0: Лаврентия 0, минус 2, пасмурно и без осадков.
1: В Анадыре сегодня облачно, без осадков, ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха днем плюс 2, плюс 4.

0: работу в сани летом, а телегу с утра.
1: У меня есть две новости. Одна экстремальная, другая про еду.
2: Экстремальную.
1: Экстремальную. Ну, она коротенькая. Знаешь, кто такие вингсьютеры?
2: Нет.
1: Это люди, которые...
2: Давай пройду.
1: Ну, нет, уж начал, давай закончу. Люди, которые прыгают с гор, скал, обрывов в таком специальном костюме. Костюм-крыло он еще называется. И вот так вот вниз летят.
2: То есть из летающего это все, да?
1: Нет, это, ну, на белку летягу они чем-то похожи еще. Ага. Ну, наверняка видела таких, 100%. Так вот, люди же не могут просто сидеть на месте и просто делать какое-то одно дело. Они всегда что-то выдумывают. Например, майонез в винегрет добавляют. Либо же меняют костюм-крыло на...
2: Костюм-костыль.
1: Нет, на ковер.
2: Было бы интересно. На что?
1: На ковер.
2: Ковер?
1: Ковер. Два человека взяли ковры, как ковер-самолет Владимир, угу. Помнишь? Привязали свои руки, ну, такие крепления для рук и ног, как раз-таки по углам этого ковра, и спрыгнули с горы и летели. Абсолютно прекрасно, говорит, заменяет костюм-крыло. Потом, конечно же, дергают парашют, все, и нормально mm-hmm. приземляются. Но сам факт, что два человека на коврах спрыгнули с горы и полетели куда-то вниз, ни в коем случае мы не призываем вас это повторять, потому что это безумно опасно.
2: Теперь каждый раз, когда я буду думать, что я не совсем адекватный по жизни человек, я буду вспоминать этих людей.
1: Но выглядит эффектно. Вот прям очень сильно эффектно выглядит. Я не знаю, почему человек, который делает вертикальное видео, когда выкладывал в интернет, не поставил песню «Арабская ночь». Это такая ошибка для у него, я хочу сказать.
2: Надо переделать.
1: Но опять же, вот что мотивирует людей на такие поступки, я честно не понимаю.
2: Слушай, ну это же нужно было еще как-то, наверное, порепетировать, там, я не знаю, проверить вообще, летает, не летает.
1: Наверное.
2: Как это?
1: Я думаю, что все-таки как это было. Пацаны поспорили. А там два пацана.
2: О, ну это из разряда. А что если?
1: Вот.
2: И почему они... мужчины живут меньше женщин?
1: Именно так. Я думаю, они все-таки изначально в костюмах вот этих вот специализированных прикрепили себя к этим коврам и прыгнули. Mm-hmm. Проверить, работает или нет. Ну, чтобы, если что, потом...
2: А видео нет, что ли?
1: Откинуть есть, я тебе uh-huh. чуть попозже покажу. А потом уже, когда все сработало, такие, ну и все, полетели в... Как там... Все, ладно, не вспомню часть этой песни. Хотел, как всегда, вот в Телеграм влезть с моими познаниями Аладдина, но uh-huh. ну что ж поделать.
2: В Аграбу они полетели, допустим.
1: Нет, там была Аграба в песне что-то. Там город Багдад. И все, и потом...
2: Ну, вот, нормально получается, неплохо.
1: Да, там... Это,
2: Багдад угадал.
1: Это арабский был язык, сейчас вы его не поняли. Ну и понятно. Но в любом случае, выглядит круто. Попробовала когда-нибудь такое? Да никогда в жизни. Хотел бы я прыгнуть на таком костюме? 100%, да.
2: А почему ты не зарекайся? Ты, по-моему,
1: я
2: говорил, что ты...
1: Я очень боюсь высоты.
2: А где ты? В Дагестане же где-то с чего-то там?
1: Зиплайн, да.
2: А ну это... Ладно.
1: Я тогда-то у меня там чуть не остановилось сердце.
2: Ну подожди, у тебя же еще с парашютом в очереди.
1: Да. Ну прыгнули когда-нибудь с него? Да нет, конечно.
2: Серьезно?
1: Да я боюсь высоты очень сильно.
2: Я тоже.
1: Мы вот как раз в том же самом Дагестане были, там был каньон.
2: Сулакский. Такой.
1: Нет, не Сулакский. Там был каньон, где прыгают с тарзанками, вот это вот все.
2: А, я поняла.
1: И я вот стою, там мост подвесной. Я все, я на середине,
2: ну,
1: не могу
2: мост,
1: идти дальше.
2: Это ужас. Вот эти все стеклянные, подвесные, кошмарище.
1: Да, это мой самый главный страх. И, наверное,
2: это, ну, прыгать с высоты с парашютом страшно, но не так страшно, как ходить по этому мосту.
1: Серьезно?
2: Ну, я думаю, что там страшнее гораздо.
1: Ну, мне было очень сильно страшно. Поэтому я только смотрю и обсуждаю.
2: И обсуждаю, да.
1: Сам пробовать нет, не буду.

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: можно добавки?
1: Ну, если пройду, так и пройду. Но сегодня все по стандарту.
2: Пройду без, никогда не бывает много.
1: Без каких-либо изысков и неожиданностей. Я бы даже сказал, сегодня все по классике. У меня будет
2: вопрос.
1: Но
2: не по нашей, кстати.
1: Не по нашей. Ну, хотя сейчас уже и по нашей.
2: Ну, да, в принципе.
1: На самом деле, как-то все это резко ворвалось в нашу кулинарную культуру в том числе. И завоевало сердце... место в сердцах любителей вкусно покушать.
2: Угу.
1: Так вот, у меня будет вопрос, без вариантов ответов. И ваша задача правильный ответ написать на номер Telegram или Max 924-789-22-22. Из мира еды будет вопрос. Катя ответила верно. С небольшими подсказочками, конечно, но все-таки верно. И я уверен, вы тоже справитесь. Первый правильно ответивший получает подарок. Вопрос звучит так. Итальянское слово брускетта происходит от глагола брускер, что означает жарить на углях. Многие думают, что брускетта это обязательно хлеб с помидорами. Но что же на самом деле является главным и единственным обязательным ингредиентом настоящей классической брускетты, без которого это просто кусок хлеба, ну или можно назвать бутерброд с топпингами. Какие два ингредиента, кроме хлеба, обязательны в брускетте? Ждем ваши ответы. 924-789-22-22.
2: Телеграм или Макс?

0: Это когда итальянец, когда ему девушка по имени Марфа принесет правильную брускетту, он такой: «О, Марфа!» Это просто прекрасно. Многие, видимо, не до конца расслышали вопрос.
1: Может быть, еще не проснулись, я не знаю.
0: Может быть, не проснулись, потому что про хлеб разговора не было.
1: Ну, такой ингредиент, как хлеб, конечно же, в брускетте присутствует однозначно. И Ваня сказал о том, что если не добавить эти два ингредиента, которые вы должны были угадать, то это будет просто хлеб, да.
0: Или просто
1: бутерброд. Но что делает хлеб брускеттой?
0: Да, обязательно два ингредиента. Ну, иногда какой-то из них не добавляют, точнее, второй. Самый обязательный ингредиент в брускетте – это оливковое масло и чеснок. Без этого брускетт не брускетт, а это бутерброд с топпингами. У нас были ответы, что это помидоры и чеснок, что оливковое масло и базилик, что соль и помидоры.
1: Что хлеб и помидоры.
0: Хлеб и помидоры. Кто-то бутербродик нам написал.
1: Да.
0: Но нет, именно вот эти два ингредиента – оливковое масло и чеснок – дополнение к хлебу поджаренному – и делают брускетту брускеттой.
1: Именно.
0: Потому что это не гренка, не крутон, не бутерброд, не сэндвич, а именно что брускетта. Вот эти ингредиенты. А все остальное это правда топпинги. Вы можете положить сверху все, что угодно. Хотите помидоры, хотите базилик.
1: Винегрет, хотите со шпротами.
0: Кстати,
1: вот так вот.
0: Брускетта с винегретом. Главное, чтобы оливковое масло, чеснок и хлеб уже были. Но так как про хлеб уже разговор был, именно их мы принимали как правильные ответы. И сегодня первым правильно ответившим у нас стал
1: Алексей. Брускетки для вас у нас, Алексей, конечно же, нет, но есть подарок, и вы можете его забрать. А как и где, я вам уже отправила.
0: Ну, а я отправляю абсолютно каждому, кто играл с нами, отвечал правильно, неправильно, неважно, аплодисменты.
1: Чесночно-оливковый.
0: Правильные, классические, итальянские. Мы вам их отправили. Еще одна викторина будет в следующем часе. Ни в коем случае ее не пропустите.

0: Хочешь стать президентом России? Не кури! Радио «Пурга» предупреждает. Курение вредит здоровью.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках.

0: Тема дня.
1: У нас есть комментарий от Ксении, которая написала: «На днях читала про смузи из свеклы. Белорусский гастропрорыв. Белорусы делали айс латте из борща, называется халатчина. Свеклу варят, охлаждают и взбивают с молоком. Фиолетовое смузи выглядит как колдовство, пахнет, видимо, борщом, а позиционируется как кофе. Мы хотим понять, как до такого додумались и почему нам уже страшно». Вот такое полезно, но сомнительно вкусно. Ты бы попробовала халатчину? Почему? Ну, ты холодник пробовала? Или литовский борщ, он холодный? Да. Вкуснятина же.
2: Ну, здесь меня смущает форм-фактор.
1: Ну, в стакане просто, не в тарелке.
2: Просто.
1: Да, взбитое.
2: Как будто бы какой-то стол номер 5 для тех, кому ничего нельзя. Ну, я не знаю, 5 или это, я просто сказала, я в них не разбираюсь. Ну, нет, пить борщ.
1: Класс.
2: Вот если его не в стакане, смотри, если его подать, например, не в стакане, а в тарелке, и сметану туда, и, например, какие-нибудь гренки, это уже другое, это уже как суп-пюре.
1: Типа гаспачо, только, ну, борщовое.
2: Борщовое гаспачо.
1: А так, ну, ходить. Хотя, с другой стороны, даже, ну, гаспачо. Правда, налют мне гаспачо в стакан, да, совершенно по-другому ощущение происходит. Просто из-за момента употребления, хотя все это в рот вот так помещается. Вот как человек устроен, интересно. И вообще вот эти эксперименты, они, мне кажется, исключительно маркетинговые.
2: Мы же едим не только, ну вот, поели, насытились и все. Нам, чтобы захотеть эту еду, это должно быть красиво и аппетитно.
1: Да.
2: А борщ взбитый, перетертый, он,
1: сомневаюсь,
2: что аппетитный. Но опять же, да, ну я сказала же, если в тарелке, то вполне себе будет.
1: Да. Удивительный человек, конечно.
2: В кофейном.
1: По вкусу все может быть одно и то же, но внешний вид и подача могут поменять абсолютно многое. А также наше настроение могут поменять ваши комментарии абсолютно в супер хорошую сторону, если их будет еще больше. Поэтому заходите в наш телеграм-канал «Пурга Радио».
2: Да, обязательно заходите, поделитесь блюдом, которое для вас как будто бы привычно, но вы где-то встречали его, например, в необычном исполнении с какими-то странными, возможно, ингредиентами, а может, не странными, но просто с таким ингредиентом, который вы никогда не встречали и сами бы никогда не добавили.
1: Да, мы хотим это узнать, мы хотим это прочитать, и, конечно же, мы хотим это попробовать. Нет, конечно, обсудить.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Анадырскую ТЭЦ остановят для подготовки к зиме. С 25 мая станция переходит на летний режим и будет выведена в резерв. Как сообщили в компании «Чукотэнерго», остановка необходима для планово-предупредительного ремонта основного и вспомогательного оборудования, а также для подготовки к предстоящему отопительному сезону. До осени тепловую и электрическую нагрузку переведут на газомоторную ТЭЦ. Там уже завершены основные работы по техобслуживанию и ремонту. Энергетики предупреждают, что 25 и 26 мая в Анадыре и угольных копях возможны кратковременные перебои с электроснабжением из-за переключений. В компании заверили, что постараются свести неудобства к минимуму, а при необходимости Анадырскую ТЭЦ смогут оперативно вновь запустить. Фильм «Пурги» отправился на международный киносъезд в Бурятии. Там проходит форум креативных индустрий, созданный на Дальнем Востоке от контента к капиталу. В рамках мероприятия в этом году открыли новую площадку – международный кинорынок. Она объединит стриминговые платформы, дистрибьюторов, киностудии, музыкальные лейблы и фестивальные проекты. В блоке показа фильмов будет представлена документальная картина «Поколение героев» для зрителей старше 12 лет. Как рассказал наш коллега, режиссер киноленты Иван Семиклетов, сейчас фильм заявлен на различных конкурсных площадках.
2: Буквально месяц назад мне поступило предложение от Департамента культуры и туризма отправить наш фильм «Поколение героев», который мы снимали в прошлом году в поселке Улькаль, куда ездили вместе с бойцами СВО, которые отдавали дань памяти и уважения участникам Великой Отечественной войны и перегоняли самолеты по трассе Алсип. Мы сняли документальный фильм, и это кино сейчас отправится в Бурятию, в Улан-Удэ, и будет представлено в рамках кинопрограммы форума креативных индустрий. А также фильм живет свою лучшую фестивальную жизнь, и буквально вчера его показывали в Красноярске в рамках внеконкурсной программы Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой», а сегодня его покажут в Казани в кинотеатре «Синема-5» в конкурсной программе 30-го Казанского международного кинофестиваля «Зеланд». В июне будет показ в Москве на фестивале «Золото Колотовки», где он также принимает участие в конкурсной программе, и еще есть впереди несколько фестивалей, где мы ждем, попадет ли фильм в шорт-лист или нет. Очень надеемся, что фильм понравится, его покажут в максимальном количестве кинотеатров и городов нашей большой страны.
1: Напомню, в этом году фильм «Поколение героев» стал победителем в номинации «Киновзлет» фестиваля «Золотой ворон». Дальневосточные врачи впервые провели пересадку стволовых клеток пациентки с онкозаболеванием крови. Это сделали медики Приморского края. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В ведомстве отметили, что врачи успешно выполнили пересадку гомеопатических стволовых клеток женщине, которая страдает множественной миеломой. Специалисты применили

метод аутотрансплантации. Пациентки пересадили собственные стволовые клетки после курса высокодозной химиотерапии. Такой подход помогает существенно уменьшить вероятность повторного развития болезни. Первая операция прошла успешно, пациентку уже выписали, и сейчас ее состояние оценивается как хорошее. И в завершении выпуска: в России в самом разгаре сезона крошки, и при правильном рецепте она может стать диетическим блюдом. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша. По словам специалиста, крошку полезнее заправлять кефиром или минеральной водой. Покупной квас содержит много сахара, поэтому лучше использовать самодельный, с минимальным содержанием сахара и кислым вкусом. Также диетолог рекомендует заменить колбасу на куриную грудку, а картофель на цветную капусту. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: действительно не будем давать вам скучать. А сегодня я вспомнил, мы дом с семьей залипли на какой-то видеоблог, и там шеф-повар ресторана готовит на неделю. По-моему, так и называется. Шоу «Готовим на неделю» и рассказывает, вот, что можно приготовить в таком количестве, чтобы это все аккуратно разложить по баночкам, контейнерам.
1: Ой, я обожаю такие видео, я прям залипаю, вот, когда там показывают заготовки.
0: Да, это все заморозить, достать, погреть, все можно кушать. И такие там, это хорошо, да, это тоже неплохо. И потом борщ из карасей. И я такой, чего? Я просто карасей терпеть не могу. И вообще речная рыба не очень сильно мне нравится, потому что у нее есть, мне кажется, такая привкус, болотная ароматика, в том числе, и костей там всегда много.
1: Ароматика.
0: Вот. А мы сегодня говорим о еде.
1: Болотная ароматика. Это как звучит как приправа.
0: Гладил углы называется.
1: Базилик, перец, душистый, болотная ароматика, пол чайной ложки.
0: И там очень много костей всегда, то есть карась, окунь, вот это вот все, щука.
1: Ну, в окуне, да, в щуке, а в карасе немного костей.
0: Но все равно они есть. Ну, по сравнению с морской, сильно
1: принимается.
0: Но я ел жареных карасей. Могу их поесть сейчас, если дадут. Но борщ с карасями для меня это, конечно, что-то вообще. Два разных мира сошлись в один. И не должны были это сделать.
1: Я бы, кстати, попробовала. Просто для того, чтобы понимать, ну, реально оно того стоило или нет.
0: Я просто из тех людей, кто уху не любит даже. То есть вареная рыба для меня... Уберите, пожалуйста.
1: Слушай, это знаешь, вот для меня из разряда, я видела как-то видео, ну, сейчас же вообще на просторах интернета чего только нет, и на чем только люди блоги не делают. И на самом деле очень много всякого шлака, когда, ну, вот просто ерунду снимают и глупости всякие. И как
0: мне будто кажется,
1: бы...
0: его процентов 90 сейчас,
1: да,
0: в интернете.
1: Да, как будто бы на полном серьезе, значит, там мамочка там троих детей, что ли, а она говорит, если у вас остались вот макароны по-флотски, плов и что-то, по-моему, еще, вообще, я вам сейчас расскажу, дети будут есть, только вообще залетает. Нужно это все в мясорубке перемолоть, сделать из этого фарш. Если у вас в плове есть кости, мы вот так его руками перебираем, она вот так и жмакала весь этот плов, все это вот вместе соединила, сделала из этого фарш. Потом, конечно же, котлеточки обжариваем.
0: Можно?
1: И...
0: Можно я сейчас тебе
1: и
0: отвечу?
1: И вот для меня вот это борщ с карасями. Я представляю сейчас сразу борщ, и повар такой, ну, вчера как бы остались два карася, что делать? Плюх туда, ну, и вот так вот получился борщ.
0: Вот то, что ты сейчас рассказывала, у меня в голове мем. Врача, врача, позовите врача! Вот этот.
1: Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
0: И также мне рассказывала жена, что у нее в детстве отец готовил плов из мойвы и кильки в томатном соусе. Это тоже было очень плохо, вот, по описанию даже.
1: Ну да.
0: Там отец мойва, военный, а он был не очень сильно привередливый в плане еды. Есть еда, это хорошо.
1: Когда то есть, вот такое человек закалки, вообще да? непривередливый, они не очень сильно.
0: Очень сильно непривередливый,
1: просто
0: да.
1: Вот то, что ты утром называл, что там блины, сметана, шпроты, сгущенка, еще что-то, вот это нормально бы ему зашло, да?
0: Скорее всего. Но вот это тоже для меня супер странно, потому что рыба, как будто бы отдельные блюда для нее должны быть. Но не надо их добавлять в мясные.
1: Я, в принципе, не люблю рыбу в сочетании с чем-то. Ну, то есть, когда, например, запечь с помидорами там и брокколи. Для меня невкусно.
0: Невкусно.
1: Просто запечь рыбу, вкусно. Максимум картошка. Но вот они сочетаются хорошо.
0: А лучше всего с лимоном, либо сливками.
1: Да, так тоже хорошо. Ну, а добавлять всякое такое не очень.
0: Но есть одно блюдо, где есть импортозамещение рыбы на мясо, вернее, мясо на рыбу, где приемлемо. Это цезарь с... форелью я пробовал. Оказывается, это очень...
1: Не, ну, в принципе, ну, если вспомнить состав цезаря, то...
0: Ну, слабосоленая форель, естественно.
1: Да, листья салата, что там, помидорки. Ну, нормально, пармезанчик, заправка.
0: Да, там зашло. Друзья, расскажите нам о ваших блюдах, самых необычных. Казалось бы, вы пришли покушать привычное блюдо, а вам эдакое вот вынесли, и вы совершенно того не ожидали. Будь то ресторан или где-то в гостях, а может быть, сами видоизменили рецепт, и все гости такие, чего?
1: А нормальная еда будет?
0: Да, пожалуйста, дайте нам две, не вот этих.
1: У нас зато нормальной еды, конечно, нет, но есть нормальный прогноз погоды.
2: Погода на радио Пурга.
0: +7, +9 сегодня в Билибино, малооблачно, без осадков.
1: В Анюйске плюс 4, плюс 6, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Певеке минус 1, плюс 2, переменная облачность без осадков.
1: На Айоне минус 3, минус 5, малооблачно, осадков не будет.
0: В Эквикиноте плюс 3, плюс 6, значительная облачность без осадков.
1: В Биллингсе минус 3, минус 5, значительная облачность, осадков не ожидается.
0: В Марково плюс 6, плюс 9, облачно, без осадков.
1: В Беринговском плюс 1, плюс 3, пасмурный и слабый снег.
0: В Проведение плюс 2, плюс 4, пасмурный и слабый снег.
1: В Лаврентии 0, минус 2, пасмурный, без осадков.
0: В Анадыре облачно, осадков не будет, ветер северный 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 2, плюс 4.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Знаете, что делает человека героем?
2: Джонни Кейдж, тебя избрали для Mortal Kombat.
1: И осознание, что оно было в тебе. Всегда.
3: Отправьте меня назад, прямо сейчас!
4: Правила турнира просты. Наши судьбы решаются не численностью армий, а исходом битв. Один на один.
1: Я не великий воин.
3: Неопытный боец.
2: Это война за судьбу твоего мира.
5: Mortal Kombat 2. Для зрителей старше 18 лет.

0: вот в сани летом, а телегу с утра.
1: Ну ты просила все-таки про еду тебе новость рассказать. Не только про ковры-самолеты.
2: Давай.
1: И я решил все-таки это сделать. Дело в том, что появился в сети стартап. Представили дизайн, все, рабочий, полноценный. И повар. Дело в том, что ты загружаешь
2: допустим
1: туда яйцо. Ну вот.
2: Яйцо.
1: Нет, яйцо, и выбираешь на дисплее, как ты хочешь, чтобы тебе его приготовили. Глазунья, омлет, там пашот.
2: Пирог.
1: Вот это вот все. И он там как-то сам все махинация делает и готовит. Там сковородочка снизу такая, если надо все это поджарить, сам разбивает это все, либо сам взбалтывает, если нужно. Так вот, называется этот прибор, по-моему, в Китае его изобрели,
2: i.g.o.r.
1: Если читать по-русски, получается Егор. Ну, правда, Егор. Это название уже стало очень классным.
2: Нормально.
1: Да, и он умеет готовить яичницу 7 разными способами. Нужно просто закинуть яйцо в специальный отсек, выбрать тип яичницы и время.
2: А большого размера прибор?
1: Нет, на 2 яйца максимум. Так что, кстати, там можно сделать отложенный, ты можешь с вечера 2 яйца положить туда, нажать кнопку на 7 утра, чтобы готово было, там вышло из ванны, все, у тебя завтрак есть. Жареная, свежая яичница, самой делать ничего не надо, только самой потом вытащить оттуда шкалопу, самой помыть, и потом самой загрузить все заново. Но пожарит он. Как ты к такому относишься?
2: Ну, знаешь, если бы у меня была прям вот какая-то большая кухня, где есть достаточно поверхностей, чтобы их не заполнять техникой, а встроить всю, вот просто всю.
1: Такую штуку
2: встроить,
1: не встроишь.
2: Почему?
1: Ну, этот прибор торчит. Он из стены будет очень некрасиво выглядеть, либо где-то еще.
2: Ну, тогда на какую-то, в какую-то нишу поставить.
1: Но есть только
2: пусть
1: так
2: торчит прибор из ниши.
1: Сковородку надо еще уместить туда. Поэтому много нюансов.
2: Я подумала, что это, знаешь, какая-то, ну, типа кофемашины, и там оно само вот так вот.
1: Ну, чем-то, ой, кстати, похоже отчасти. Такая помесь мясорубки и кофемашины.
2: Да, на мясорубку очень смахивает.
1: Я очень скептически всегда отношусь к таким вещам.
2: Вот именно такая бесполезная вещь. Ну, что касается кофемашины, там, различных грилей, кухонных комбайнов, это да. А вот такие всякие пашотницы, ветчинницы, вот это вот все только занимают место. Один раз попробуешь, потом он стоит где-то.
1: Потому что это не универсальная вещь,
2: ну,
1: в отличие
2: да
1: от тех же грилей, кофемашин и прочее.
2: Пожарить яичницу с утра, это как кофе выпить, это ритуал. Ну,
1: да,
2: для меня это ритуал. Еще сонным включить плиту, поставить сковородку, потом она начинает там шкварчать, выглядит красиво. А вот это все как-то вот никакого удовольствия, ни эстетического, ни от
1: потому
2: процесса.
1: Потому что это как будто бы не настоящее, это
2: да,
1: и искусственное.
2: Угу. Мы такое не приемлем.
1: Не одобряем.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: О, бензин, может быть, дизель, 20 литров, хорошие руки, только за правильный ответ. Раздаем, выдаем, приходите, забирайте.
1: А чего это вы нам не звоните? У нас есть уже все готово, мы готовы отдать. Нужно только позвонить, ответить правильно на наш вопрос и прийти забрать.
0: Да, 20600, телефон прямого эфира. Вопрос уже есть в нашем телеграм-канале, поэтому звоните и участвуйте.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Начинаем викторину «Езда по правилам». Сегодня мы играем вместе с Денисом. Денис, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение?
2: Да нормально.
1: Побеждать готовы?
2: Конечно.
1: К выходным тоже готовы?
2: Ну, так пойдет.
1: Так пойдет. Но, надеюсь, так же пойдет у нас сегодня в нашей викторине, и вы все-таки придете к победе. Вопрос загрузили?
2: Ну да.
1: Ну и тогда нужно на него правильно ответить. А звучит наш вопрос сегодня так. Можно обогнать или нет? В нашей сегодняшней задаче вы ведете 3-тонный пикап, но способны с легкостью обогнать попутный транспорт. Трактор, тихоход впереди, легкая преграда, и обогнать его можно в 2 счета. Но разрешено ли выполнить маневр в этом месте? Так можно или нельзя обогнать тихоход за рулем 3-тонного пикапа?
2: Ну, я думаю, можно обогнать его.
1: Почему?
2: Ну, получается, там ни разметки никакой нету, а вот этот знак, он, получается, обгон запрещен 3,5 тонн. Грузовикам, а у нас 3 тонны.
1: Получается. А примыкающая дорога грунтовая, она не это?
2: Так она не относится, она прилегающая, вы сами сказали. Она не относится к перекресткам даже.
1: Давай так, а вот перекресток с грунтовой дорогой вас не смущает?
2: Ну, получается, у нас, ну, как бы, нету знака перекрестка, это вообще, как бы, я не знаю, это дорога или не дорога, это примыкающая просто.
3: Тропинка какая-то.
1: Да. Ну, хорошо, мучить мы вас больше не будем, потому
2: но
1: что...
2: Но тихоход, тем более, у него там должен быть знак тихоходный, там, не больше 20 километров, если он едет 25, его можно обогнать. И у нас грузовик не больше 3,5 тонн, а знак там 3,5 тонны по-любому грузовикам нельзя.
1: Принимаем все ваши ответы и рассуждения. Сейчас прочитаем правильный ответ.
3: В принципе, я могу и не читать ответ, потому что Денис уже все рассказал.
1: Но на самом
3: знак
1: деле, да.
3: Знак 3.22 в этом месте запрещает обгон и лишь грузовикам максимальной массой более 3,5 тонн. Вам за рулем пикапа 3-тонника обгон разрешается, и неважно при этом, тихоходный транспорт впереди или нет.
1: Разрешите высказать наш восторг тем, насколько четко и филигранно вы расписали все, что может произойти на этой дороге.
3: А еще разрешите вам за это поаплодировать.
1: Поздравляем вас с победой.
3: А мы вам, в свою очередь, разрешаем передать привет и поздравления, если имеется.
2: Всем привет, супруги, детям, семье, Анадору.
1: Надеюсь,
2: все...
1: Надеюсь, все услышали и порадовались. Спасибо большое. Мы же очень рады, что наши слушатели знают правила дорожного движения. И не запутать их ни примыкающими дорогами, ни знаками, ни синий трактор, ни тихоход.
3: Кто же?
1: Выиграл сегодня Денис.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Друзья, время на часах 10:48. У микрофона, напомню, по-прежнему Екатерина Трегуб
1: и Иван Семиклетов.
0: Мы ждем ваши комментарии в нашем телеграм-канале Фурга Радио. Под анонсирующим постом темы дня говорим про блюда, различные знакомые и привычные, но в абсолютно странном, может быть, исполнении. И есть еще время написать. Ну, а у нас пришло время рассказать, кто присоединится к нам в следующем часе.
1: Да, потому что мы вернемся не одни, а с гостями.
0: Да, насколько я знаю, завтра прозвенит последний звонок.
1: Да?
0: По-моему, да, 23 число.
1: Были бы у нас дети, мы бы знали бы, а так и мы, конечно, не знаем.
0: Были бы у нас дети 11-классники.
1: Ну да.
0: Но это мы все расспросим. И, конечно же, расспросим у родителей, выпускников. Мы послушаем поздравления. Точнее, не мы, а выпускники от родителей. Мы узнаем, волнительно ли вообще выпускать во взрослую жизнь детик свое.
1: Ой.
0: Как он там будет вообще? Слезы на глазах, когда наворачиваются при осознании, что вот последний звонок или на выпускной. Или же наоборот, наконец-то. Все это мы услышим в следующем часе, потому что у нас в гостях будет Роман Пономаренко и Ирина Курицына, родители 11-классников, которые поздравят всех-всех-всех выпускников этого года.
1: Так что такой милый теплый эфир у нас будет. Это уже нет в этом никаких сомнений, потому что тема располагает к этому. Так что, друзья, не переключайтесь. Сразу после выпуска новостей в следующем часе услышимся с вами.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Чукотский боксер завоевал место в национальной сборной. Воспитанник окружной спортшколы Даниил Сигаев вошел в резервный состав юношеской сборной России по боксу. Таков итог его выступления на первенстве страны в Подмосковье, где за медали боролись более 500 сильнейших атлетов со всей страны. Чукотский спортсмен занял почетное 5-е место в возрастной группе 13-14 лет. Достойно представили округ и другие наши боксеры. Валентина Тигрет и Даниил Михайлов – дошли до 1/16 финала. По словам наставника ребят, мастера спорта Балкажи Байтлиова, участие в турнире такого масштаба дало колоссальный соревновательный опыт. Впереди у команды подготовка к новому сезону. Уже в июле группа чукотских боксеров отправится на тренировочные сборы в Хакасию. На Чукотке появится новый пищевой комбинат. В Певеке продолжается строительство предприятия. Как сообщили в администрации муниципалитета, на нем будут производить широкий ассортимент продуктов. Молочный цех даст городу пастеризованное молоко, кефир, творог и сметану. Также планируется изготовление мягкого сыра «Адыгейский». Мясное производство освоит копченые деликатесы и тушенку. Откроется и рыбная переработка. Дополнят список кондитерские изделия и свежая выпечка. Батоны, багеты, булочки с начинкой. В администрации отметили, что возведение нового объекта идет строго по графику. Сейчас идет монтаж здания, подключение к коммуникациям и установка оборудования. Проект реализуют по поручению Владимира Путина в рамках комплексного плана развития Певека. Ожидается, что предприятие откроется уже в этом году. В Пермском крае полностью запретили вейпы. Такой закон приняли депутаты регионального парламента в двух чтениях. Теперь под запрет попадают не только розничная торговля никотиносодержащей продукцией, но и хранение и распространение любых устройств для ее потребления. Закон вступит в силу осенью. Штрафы за нарушение составят от 15 до 100 тысяч рублей. И в завершении выпуска житель Нью-Джерси в США едва не лишился многомиллионного выигрыша. Он забрал деньги всего за неделю до окончания срока. Счастливый билет на сумму почти 6 миллионов долларов был продан в мае прошлого года. По правилам лотереи забрать выигрыш можно в течение года после розыгрыша. В апреле 2026-го организаторы объявили, что победитель до сих пор неизвестен. Сам мужчина, как выяснилось, даже не знал о своей удаче. Однако он все же решил на всякий случай пересмотреть вещи и действительно нашел давно купленный билет в кармане старых штанов. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Живое радио Чукотки. Радио

0: Вешивает. Ну, терпим, терпим. У них своя жизнь, пусть набивают свои шишки.
1: Элина, вы сказали, что мандраж. А он когда наступил? То есть в начале 11 класса? Или вот когда пришло осознание, что а вот финишная прямая уже школы?
2: Сложно очень сказать. На самом деле, как уже вот было озвучено, вроде вот недавно первый класс, линейка, у девочек бантики, школьные ранцы. И тут бах, как взмах ресниц, уже выпускной. И осознание, ну вот-вот-вот на днях. Тут главное, чтобы понять, что происходит, и принять это. И очень, это очень сложно, так как ты видишь, что твой ребенок уже не ребенок, ты уже взрослый человек, у которого впереди большая жизнь, и хочется поддержать.
1: Я вот сейчас слушаю, и то есть, когда я был одиннадцатиклассником, и мама что-то переживала, там, да, может, вот это, может, дополнительно. Я говорю, да, мама, я все знаю, все будет. Это вот про поводу твоего Вани, который, да, нормально, все будет, пап, что ты переживаешь. Вот я был точно таким же. И сейчас, глядя на вас, я понимаю, что я буду точно такой же, как вы. И вот, когда мне мой ребенок говорит, да, папа, это все нормально, я говорю, в смысле нормально? Ты мне пока сейчас все не перескажешь, я тебя дома не выпущу.
0: В этом-то и проблема, что даже если он перескажет, ты ничего не поймешь.
3: Нынешний 11 класс, сказал, да, или нет?
0: Да, как пела Пугачева, нынче в школе первый класс, круче института. Так что вот, я со своим до 8 примерно так мог на равных разговаривать, потом моих знаний уже не хватило.
2: Тут еще не факт, что перескажет.
1: У нас есть еще одно поздравление. Как я понимаю, это поздравление от родителей 11-классников. Так оно у меня и подписано. Давайте послушаем его прямо сейчас.
4: Дорогие дети, в этот день мы все испытываем противоречивые чувства. С одной стороны, радость от того, что наконец-то закончились целых 11 лет учения мучений. А с другой стороны, грусть о том, что уходит детство. И вы покидаете родное гнездо. Впереди вас ждет самостоятельная жизнь, сопряженная с разными событиями, радостными и грустными. Но самое главное, чтобы с вами всегда были близкие, верные друзья, надежные наставники, чтобы у вас всегда хватало сил и терпения преодолеть любые трудности. Помните, что ваша семья всегда рядом с вами и будет для вас надежным тылом и опорой. Ну а вы не забывайте звонить папе и маме. Вовремя есть и носить шапку зимой, в кармане не считается. А в остальном вперед покорять мир. Пусть все ваши мечты сбудутся.
1: Ой, эти типичные родители. Не забудь надеть шапку и покушать.
3: В кармане не считается.
1: А вот давайте вернемся в прошлое. Напомните, что волнительнее? Ваш собственный выпускной и последний звонок? Или последний звонок и выпускной ваших детей?
2: Конечно, детей.
1: Почему?
0: Потому что собственный практически не помнит.
3: Ну да.
1: По каким причинам?
0: Не-не, ну как-то спокойно к этому относились, ну прошло и прошло, тем более в мое время это был там школьный спортзал, без каких-то особых репетиций, причесок, вот, все было достаточно просто и спокойно. Но, опять же, были сначала выпускные экзамены, потом экзамены в институт. Сейчас-то такого нету, а раньше такое было. Поэтому между двумя экзаменами как-то это все так промелькнуло.
1: Стирается, да?
0: Мимо, да. И, честно говоря, волнений я точно не помню. Какие-то эпизоды там с последнего звонка, да. Ну, это была обычная школьная линейка во дворе школы там в прекрасный майский день.
1: Элина, у вас как?
2: Да так же. Было все как-то проще. Мы собирались в классе, линейка была в дворе школы, и каких-то таких особых репетиций, чего-то такого у нас не было. Просто мы знали, что вот здесь стоит наш класс, будет торжественная часть, и потом мы разойдемся по классам. С одноклассниками, вот я сейчас вспомнила, мы пели песни под гитару. То есть тогда, по-моему, даже у нас магнитофонов не было. То есть все было как-то проще и душевней.
3: Сейчас помпезнее в разы, по-моему, да. Выпускные. Начиная с детского сада, потом 4 класс, кто-то 9, если кто-то уходит, потом 11.
1: А нет такого, вот вы смотрите сейчас на ваших детей, которые готовятся к выпускным и последним звонкам, потому что я знаю, там репетиции танцев, репетиции номеров, которые они показывают, репетиция макияжа и причесок, как мы тоже вчера с Катей выяснили. Нет такого, что в какой-то момент вы говорите, а вы, ребятки, ну не зажрались тут со своими выпускными. Вот в нашем

0: в наше время такого не было.
1: Дело в том, что все эти репетиции, они в какой-то сценарий вписаны, поэтому там уже от детей мало что зависит, и от родителей тоже.
2: Но я сейчас больше про репетиции причесок и макияжа.
1: Это другое. Нам это не грозит.
0: Нас мальчики. Да, это папа и мама мальчиков, чтобы вы понимали. С ними, мне кажется, все в разы проще, чем с девчонками, что это же платье, это прическа, это макияж, это все нужно подготовиться, чтобы...
3: Ты еще забыл про сумочку, туфли, украшения, это все надо подобрать, купить, заказать, а чтобы оно еще надел, и чтобы это все подошло, мне не нравится.
0: Еще 1.5 года назад я бы тебе ответил, да, вообще не важно, но сейчас у меня тоже появилась дочь, и я такой, скорее всего, все это тоже будет. Но вот именно в сравнении своего выпускного и выпускного своих детей, вот есть ли какой-то у вас внутренний там конфликт, обсуждение, наоборот, может быть, в семье, что вот зачем ты так переживаешь, вот это на самом деле не так все страшно будет.
4: Да нет, хочется сделать лучше, но ведь у нас было проще, а детям сейчас есть возможности, почему не сделать лучше, интереснее, как-то...
3: Чтобы запомнилось.
4: Да.
1: И это в том числе. Ну, выпускной вообще один раз в жизни, это даже не свадьба.
3: Хорошо, Рома, хорошо.
1: Поэтому надо отмечать.
0: Я, кстати, ну это, во-первых, надо в золотой фонд цитат куда-то вписать.
3: Да, да, да. Выпускной волнитель. Жениться ты можешь сколько угодно, выпускной он один.
0: Я буквально, по-моему, 2 недели назад наткнулся на новость о том, что это касается Москвы, что 65% опрошенных школьников и школьниц рассчитывают на то, что после хорошо сданных экзаменов и выпускного родители им подарят не менее 500 000 рублей на лицо.
3: Ого.
0: А сейчас какое-то вот у детей есть такое, что а вы мне там подарите что-нибудь? Квартиру купите?
3: Ну или может машину? Вы сами как-то что-то да. хотите?
0: Как нам с Катей мне готовиться к будущему?
3: Просто интересно, вот этому? Да, как сейчас вообще это принято? Либо все-таки в каждой семье по-своему?
1: Я думаю, что в каждой семье по-своему. По достатку и
3: ну, ваши просят что-то. Вот мне, пожалуйста, на выпускной.
4: Нет, у нас такого нет. У нас есть цель.
3: Чепалаха и пошел учить билеты, да?
4: У нас цель сдать экзамены успешно, поступить. У нас каких-то таких заявок, списка подарков нет.
1: Но надежда есть.
3: Но, Вань, подожди, нам до выпускных еще в то время уже будут, наверное, заявки.
0: Я просто в Москву не буду переезжать, потому что там статистика по этому городу была. И я в какой-то момент, я читаю такой, это когда такое произошло? Мне сказали, что ты будешь жить, если экзамен сдашь, если не сдашь, можешь домой не приходить. Вот
3: мне
0: твой
3: сказали,
0: подарок был в детстве.
3: Хочешь иметь профессию, иди работай, учись заочно, плати сама. А вот.
0: Полмиллиона. Какие разные города, регионы.
1: Это да.
0: И времена. Есть еще у нас одно поздравление, которое я с удовольствием сейчас поставлю. Это поздравление от Колпаковой Светланы, мамы учащегося 11 А-класса Колпакова Кирилла.
5: Милые, любимые, неповторимые, самые красивые и обожаемые, наши дети. Сейчас заканчивается у вас детство. Важный, чудесный, добрый и волшебный период жизни, который вы будете вспоминать с радостью и любовью, с ностальгией всегда, так как они больше не повторятся. Эти годы сделали вас умнее, самостоятельнее. Вы познали много интересного, что создано человеческим разумом. Приобрели верных друзей, первую любовь. На этом этапе жизни вы делали первые шаги, может быть, не всегда успешные, но это были ваши самостоятельные шаги, и из них вы тоже выносили какие-то уроки. И теперь одновременно начинается новый этап – взрослая жизнь. Пусть она сложится у каждого так, как он мечтает. Пусть каждому сопутствует успех, удача, благополучие, любовь. Но помните, что для всего этого вы должны совершать шаги и действия уже самостоятельно, опираясь на свои знания и силу. Мы, родители, конечно, будем всегда рядом, зримо и незримо, и будем готовы поддержать вас всегда.
3: Ну, вот на самом деле, часто говорят, когда речь идет о выпускном, что и в одном из поздравлений до этого было, что наконец-то все, доучились, можно выдыхать, но ведь... на выпускном-то все не заканчивается. Там еще, мне кажется, сложнее все. Это и поступление, это и жизнь на расстоянии, это и отсутствие как бы контроля, к которому мы привыкли, потому что мы контролируем, мы видим, и мы как бы спокойны. А тут где-то, ну, особенно те, кто, да, уезжают, и плюс надо обеспечить и жильем, и чтобы...
0: Не голодал,
3: чтобы не холодал.
0: Вот расскажите нам, будущим родителям выпускников, когда надо готовиться к выпускному и вот к этому моральному какому-то слому, что ты отпускаешь своего ребенка во взрослую самостоятельную жизнь. Как подготовиться, возможно, родителям десятиклассников сейчас? Какие подводные камни есть? Чем вы столкнулись? Чем нужно обязательно поделиться?
4: Ну, наверное, с 10 класса, может быть, даже раньше. И у каждого это должно быть индивидуально в семье. Конечно, хочется, чтобы ребенок почаще звонил, почаще выходил на связь, рассказывал, как дела. Но насколько это все будет реализовано, предсказать невозможно. Надо просто больше разговаривать, больше любить и тоже быть на связи.
0: Это не плачь, Катя.
3: Это меня слышно?
0: Да. Начала уже здесь на кулак наматывать.
3: Я выключу себе микрофон, пока Ром рассказывает.
1: Ну, про выпускной, я думаю, что надо хотя бы за год там подумать о шариках, ленточках и прочих атрибутах, особенно в условиях нашей Чукотки, начать их заготавливать. Ну, а по поводу ребенка, наверное, устраивать ему какой-нибудь цифровой детокс, на недельку его на самообеспечение посадить, чтобы научился хотя бы макароны варить и заказывать доставку в интернете, понимал, куда деньги тратятся. Наверное, вот больше какие-то практические моменты, чтобы для самих родителей было спокойнее, понимание того, что ребенок не пропадет в чужом городе, какие-то элементарные правила безопасности, в том же отпуске, да, поехать, оставить его там у бабушки на квартире.
0: В центре города и уехать.
1: На пару-тройку дней, да. Ну, какие-то такие вещи, чтобы сами родители понимали, что какие они дети, ребенок. 18-летний уже здоровый.
3: Ну, как будто бы, да, к этому возрасту уже, в принципе,
1: вот это, скорее всего, самостоятельность
0: должна. До 35 лет, знаете ли, вот маленькие.
1: Это вредит. Вот самим родителям, вот я как папа, я, с одной стороны, иногда жалею ребенка, с другой стороны, понимаю, что я ему хуже этим делаю. Да, вовремя, когда-то не заставив, где-то оберегая от каких-то трудностей, понимаю, что человек, может быть, потом, ну, к этому не очень готов. И вот эта вот излишняя забота, она иногда даже, наверное, вредна. Поэтому вот это тоже надо родителям, даже не с 10 класса, там, класса с 6, с 7, давать детям выбор, давать им возможность принять какое-то решение, потом понять его последствия. Угу. Ну, понятно, что в рамках каких-то, но тем не менее, чтобы не все решать за ребенка. Какие-то элементарные вещи, даже, не знаю, в магазин пойти, пусть одежду сам себе выбирает.
0: Потому Но что... это, mm-hmm. это базовая подготовка, все равно таки базовые навыки выживания самостоятельной жизни. Да. Но, опять же, мы прекрасно понимаем, что Чукотка, наш регион, он все-таки околотепличный. Мы все здесь друг друга знаем, мы все здесь понимаем, кому там они в гости идут, а большой город, он больше, он жестче, и как к этому подготовить своего ребенка? Ну, кроме того, что там на пару дней оставить его с бабушкой в другом городе, но все равно там и люди другие, там и обмануть могут больше, там и телефон ты просто так не оставишь на скамейке, и через 2 дня его же и не заберешь. Просто здесь такое вообще без всяких проблем. Как к этому подготовить и подготавливали ли вы?
1: Ну, наверное, просто привить каких-то базовых навыков безопасности. Все ситуации не проговоришь, все ситуации не просчитаешь, но какие-то элементарные вещи, конечно, нужно и объяснять, и на собственном примере показывать.
0: В отпуске телефон оставить? Приди через день, видишь, его нет. Так и с твоим будет.
1: Так и с твоим. Я у сына пару раз так забирал телефон, когда он его оставлял не там, где нужно было. Ну, пару часиков поискал, понервничал, но потом запомнил, что...
0: Ну, это да, это же тоже урок.
1: Конечно.
4: Наверное, больше договариваться, быть на связи. В каких-то экстремальных ситуациях самая лучшая, самая оперативная помощь — это когда можно позвонить близким и, ну, спросить совета, чем-то поделиться, просто выговориться. Поэтому я думаю, что надо с детьми быть все время на связи 24/7.
3: Надо чуть-чуть с грустной нотки, мне кажется, переместиться на другую. У меня вот вопрос. От первого сообщения в родительском чате «Добрый день, уважаемые родители, скоро выпускной, пора начать обсуждение», и до последнего какого-нибудь сообщения «Все готово?» Что за жизнь происходит в этом чате?
0: Как только вот это сообщение появится, я из этого часто буду сразу же просто...
3: Как я знаю, потому что выпускные-то уже были и другие мероприятия, что договориться практически невозможно. Всегда есть часть родителей, которым все равно, которые так полистали. Ага, вот сюда скидывать.
0: Да, это я.
3: А есть родители, которым все не так, просто очень сложно, там миллион аргументов, почему не эта лента. И есть родители, которые вообще, мы ничего не будем, ни на что сдавать, ни о чем договариваться. Как вот все-таки, когда уже выпускной в 11 классе, там же уже и с детьми договориться-то сложно. И, наверное, вы как-то и с ними коммуницируете, чтобы, в общем-то, всем нравилось то, что вы придумали. Или вы решаете как-то родителям? Сколько родителей покинули чат?
1: Нисколько. У нас отдельный чат активистов, поэтому там гораздо спокойнее. Я хочу сказать большое спасибо родителям всей параллели. У нас, на удивление, это практически без эксцессов. Какие-то отдельные там бывают эпизоды несогласия. Ну, как обычно, критикуешь, предлагай, и на этом обычно заканчиваются все несогласия. Вот, в моем классе, где учится Иван, у нас вообще феноменально, у нас 15 лет мы с родителями вместе, как это ни странно, да, арифметика не складывается.
3: Из садика, да?
1: Да, мы с садика практически вот всей группой пошли в первый класс, и поэтому у нас очень такое взаимопонимание, да, мы, конечно, с супругой родительский комитет этот тянем уже все эти годы, но наши родители очень помогают нам, не спорят, соглашаются, активно участвуют в чате, в плане голосования, то есть вот надо что-то решить, быстренько скинули свои решения, голоса и все.
0: Я вижу, как это будет в будущем. 15 лет вы с родителями вместе, душа в душу. Как только дети разъезжаются во взрослую жизнь, другие города, населенные пункты и учебные заведения, родители в чате типа: собираемся у меня, дети уехали.
1: Не исключено.
0: Элина, у вас как?
4: Мы состоим в одном чате.
0: А, все понятно.
4: У нас также мы договариваемся. Большое спасибо родительскому комитету, активным нашим мамочкам за помощь, за конструктивные предложения. У нас как-то, да, если возникают тоже в классе какие-то обсуждения, вопросы, либо споры, мы это все обсуждаем, голосуем и принимаем решение. То есть все тоже так конструктивно.
0: Единогласно все пройти. Это вообще здорово, когда такие конфликты не возникают. Это вообще класс. Если возникают, то решается очень быстро. И да, на самом деле, это всегда рабочая схема, когда, ну, не нравится — предложи. И многие не хотят предлагать, потому что есть такой те ваш лечь, всем не довольны. И они потом сидят такие, пу-пу-пу-пу, ну и ладно.
4: Очень выручают функции опросов в мессенджерах.
0: Кстати, да, большинство — демократия — наше все.
3: Вообще пока, как будто бы ничего нет страшного в выпускном.
0: Пока да, я не сильно тоже переживаю. Я думал,
3: чего
0: сейчас
3: вокруг него столько шумихи всегда?
0: Да, чего, нормально все переживаете тут, что паника у вас? Вы рассказываете все, как по маслу пока идет. У нас есть еще одно поздравление, которое мы послушаем прямо сейчас. Это поздравление от Ольги Чантуридзе, мамы учащейся 11 Д, Ноны Чантуридзе. Давайте послушаем.
6: Дорогие наши дети, ну вот и пришло время проститься с детством. Вы теперь взрослые, для всех, но не для нас. Для нас вы все те же малыши, с чистыми и ясными глазами. Помните, мы очень любим вас. Мы всегда рядом и, как в детстве, крепко держим вас за руку. Удачи вам на новом пути. Идите вперед. Не бойтесь принимать решения. Будьте неравнодушными, целеустремленными, а главное, добрыми и честными людьми. В добрый путь, дорогие наши выпускники. Ноночка, доченька, верь в себя и следуй за мечтой.
0: Как мило все. Ты хоть не плачь, я тебе сказал.
3: Я не плачу, я умиляюсь.
0: И еще один вопрос есть. Как, когда, каким образом обнаружить в ребенке те возможности, способности, чтобы выбор учебного заведения после 11 класса не был мучительным. Чтобы не было такого, куда ты пойдешь учиться, я не знаю вообще, как там сдать эти экзамены. То есть в какой момент родитель к этому должен быть готов.
3: Ну и, кстати, даете вы выбор? Сам ребенок у вас выбирал, куда хочет поступить, на кого хочет учиться, либо все-таки какое-то старались влияние оказывать?
4: Ну, не влияние, а больше советы. Влияние оказать сложно, потому что это его жизнь, его выбор. А советы дать и сказать, что вижу предрасположенность вот к этому, можешь попробовать это.
3: А они спрашивают таких советов?
4: Редко, к сожалению.
3: Но советы есть, они будут даны, да?
0: Я почему-то вообще это спрашивал, потому что я помню свое детство, и я на актерское же изначально хотел пойти. За неделю до экзаменов я подал документы, зачем-то в надежде, что я туда поступлю. Но родители такие, да вот экономисты нужны сейчас, там вот такие базовые профессии, которые всем понятно, потому что как родителю, мне кажется, типа, ну и что? Ну творческое, и что? Как ты будешь зарабатывать? Как ты будешь? Чем ты будешь жить? Вот тут стабильно все понятно. Вы так же делаете?
1: Примерно да. То есть, какие показать ребенку в профессиях возможности, где действительно, да, где практически есть там возможность заработать, возможность какого-то разнонаправленного после обучения в институте, где-то есть узкие очень специализации, а где-то очень большой выбор возможных потом там квалификаций, да, возможных вариаций. Но такие, наверное, примеры приводить. Конечно, много от родителей, от их специальности зависит. Да, у нас в семье два медика. Что мы можем своему ребенку там рассказать про другие профессии? Сложно. Ну и его интерес тоже. У нас как-то это вот была направленность одна. Биология там, правда, с химией не очень. Вот. Поэтому особо выбора и не было. Ни у него каких-то интересов таких радикальных не проявлялось, ни у нас каких-то мыслей не было о том, чтобы там в какую-то другую степь его...
0: Но он, я знаю, в театр у тебя ходит. Не было такого, что я хочу актером быть?
1: Нет, он как-то последние два года, он уже, к сожалению, не знаю, для нас, может быть, он уже просто ходил как повинность.
3: Перегорел.
1: Ну, может быть. Это скорее с возрастом, потому что он, в принципе, по жизни стал такой немножко замкнутый. Вот эта вот открытость его исчезла, и поэтому...
0: Превратился в подростка.
1: Да, во всяком случае, так, чтобы в профессии это делать, театр, конечно, нет. Естественно, в жизни это ему поможет. Может, еще через несколько лет он просветление наступит и что-то изменится в жизни. Поэтому так. Скорее, да, вот показывать и, возможно, с меньшего возраста, может, там, не знаю, с 5-го, с 6-го класса, как сейчас делается профориентация, то есть водить детей на какие-то экскурсии, рассказывать про профессии, потому что даже взрослые некоторые не понимают в профессиях, чем занимаются люди, какие возможности есть после там определенного образования, вот эти вариации все на тему. Вот. А детям тем более будет интересно, и они будут проявляться. Также какие-то разнообразные кружки, там где-то театр, где-то спорт, где-то технические какие-то вещи, и ребенка, ну, во всяком случае, он попробует, да,
0: поймет. Но там он уже сам выберет.
1: Уже сам выберет, конечно. Это уже за него решать очень сложно. Много таких ситуаций, когда родители засунули, год-два проучился, сказал, не мое.
3: Ну, бывают же ситуации, когда вроде бы и хотел, и поступил туда, куда планировал. Готовы ли вы к тому, что там второй, третий курс не хочу, не буду, хочу другое место?
0: Не хочу учиться, хочу жениться.
1: Ну, так да. Взрослый человек уже, пусть сам тогда и
0: оплачивает
3: тогда
0: свою
3: сам
0: учебу.
3: Плати и учись, где хочешь, да?
1: Примерно так. Нет, понятно, что совет какой-то будет, понятно, что помощь какая-то будет, но главное, чтобы это не просто было «тут не хочу» и «больше никуда не хочу». Угу. Какой-то осознанный выбор уже.
0: Алина, вы как к этому относитесь?
4: Ну, надеюсь, этого не произойдет.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
4: Но на самом деле мы сказали сыну, что поддержим его, и не только
0: пока он
4: на
0: это
4: этапе экзамена, поступления, но и дальше будем рядом идти. Если нужно, всегда поможем. Поэтому выбор за ним.
0: Мне кажется, вот это вот самое правильное к этому... Шаблон поведения от родителей, это правда дать понять своим детям, что мы рядом, что в случае чего вы всегда можете обратиться, и мы поможем, ну, чем можем. Либо советом, либо, скажем, сам решай, либо каким-то еще образом. А со стороны детей хочется еще раз обратиться, если они нас слушают. Не забывайте звонить родителям, потому что это правда
3: важно. И не только за тем, чтобы попросить денег.
0: Да, просто узнать, как дела, как вы там без меня, скучаете ли, у меня все хорошо, поел, шапка не в кармане.
3: Прорабатывайте схемы, чтобы это не выглядело подозрительным сегодня. Звоните, как дела, завтра только просите деньги. В один день не надо.
0: Это с опытом все придет и научится. Ну, а вот сейчас пришло то, чему вообще, в принципе, подводили, и мы не стали это включать, потому что честнее и лучше, если вы это скажете здесь, сейчас, в прямом эфире. Поздравления для всех будущих выпускников, для ваших детей в том числе. Элин.
4: Ребята, перед вами сейчас открывается огромный мир возможностей. Смело выбирайте свой путь, ставьте цели и идите к мечте. Верьте в себя, не бойтесь трудностей. У вас все получится, а мы всегда будем с вами рядом.
0: Прекрасные слова, Роман.
1: Ну, я попробую вспомнить то, что наговаривал раньше, и не сбиться. Дорогие дети, хотя вы уже большие, но для нас, родителей, вы все равно будете детьми. И мама точно так же не захотят вас отпускать никуда, захотят прижать покрепче. А папа захотят вам дать совет, и есть большая надежда, что вы прислушаетесь к этим советам. К сожалению, понимать вы будете важность и ценность этих советов, только став сами родителями. Ну, а сейчас в жизни у вас важный этап, выбор, большая жизнь. Творите, дерзайте, сохраняйте холодную голову. Ну, ни пуха, ни пера вам на экзаменах.
0: Ну что, Кать,
3: готова? Ты на меня так посмотрел, я думала, я тоже должна сказать.
0: Нет, нет, готова к предстоящим будущим?
3: Ой, нет, я это с собой как-то не провожу аналогии, мне слишком рано.
0: Да?
3: Это то же самое, я тебя спрашиваю, у тебя дочка есть, как бы, скоро в школу.
0: Я в голове записал все советы и все нюансы, которые мы сегодня услышали. Хочется вам сказать огромное спасибо, что вы пришли, поделились в первую очередь своими эмоциями, потому что это важно и для других родителей, которые нас сейчас слушают, родители выпускников, естественно, потому что они, как и вы, переживают, они, как и вы, тоже готовятся к последним звонкам и выпускным, и готовятся, ну, отпустить свое чадо во взрослую жизнь, а это, мне кажется, самое волнительное и самое страшное для любого родителя. Но от себя хотим пожелать, чтобы они туда отправились с удовольствием, они там реализовали себя. Каждому из вас купили по квартире, машине, отвезли вас в отпуск.
3: И стакан воды, да?
0: И стакан воды обязательно. Но я думаю, вы сделали все для того, чтобы это произошло. Спасибо вам большое. С наступающим и вас выпускным, и последним звонком.
3: Напомню, что у нас в гостях были родители выпускников Элина Курицына и Роман Пономаренко.
0: Ну а также мы задолжали еще кое-что. Это песня поздравления для всех выпускников 2026 года. Послушаем ее прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ну что ж, друзья, вот и подошло к завершению отмороженное утро. Мы сегодня говорили про различные блюда, где-то делали
1: Было где такое? Мы делали
0: Не знаю. Может быть, где-то и делали. Мы когда про брускетту говорили, что ты не делала.
1: Ну да, кстати.
0: Вот так.
1: Ладно.
0: Ну и, конечно же, пообщались с классными гостями, с родителями 11-классников, которые... Я про 11-классников сейчас завтра будут праздновать последний звонок, экзамены, а потом выпускной, чтобы ты заплакал.
1: И позвучат они все одинаково.
0: Вот что? Как это мозг
1: работает? Слушай, знаешь, какая мне мысль сейчас пришла в голову?
0: Какая?
1: А выпускной он же у всех? У наших же тоже детей должен быть.
0: Ну, такое.
1: Ой, не выпускной, последний звонок.
0: По масштабам?
1: Нет, последний звонок.
0: У четвероклассников, в смысле?
1: Да, у всех же есть последний звонок.
0: Нет, у 11-классников.
1: Последний звонок.
0: Ну, я имею в виду вот такой торжественный, большой.
1: Не, просто запереживала, я нигде не видела сообщений, может, надо рубашки гладить белые.
0: Нет, ну, у нас, мой вообще закончил и уехал. Поэтому, в любом случае, да, я думаю, уже к этому готовиться нужно сейчас. Но еще нужно быть кое к чему готовому. Ты, например, готова к тому, что тебе позвонит кибермошенник?
1: Ну, не скажу, что я готовлюсь все время к связи с кибермошенниками.
0: А вот ты знаешь, что такое дропер, например?
1: Нет.
0: В рассрочку часто покупаешь товар?
1: Нет.
0: А вот если ты прослушаешь эфир, который будет в следующем
1: часе, будешь знать.
0: Ты все будешь знать и будешь ко многому готова, потому что у нас будет выпуск программы «Просто о финансах». А в гостях у нас будет управляющий отделением АНАДРИ Дальневосточного банка России Сергей Круглов, который все это нам обязательно в эфире расскажет.
1: Так что, друзья, не пропустите, в следующем часе, сразу после выпуска новостей, будет интересная, познавательная, очень важная и нужная беседа. В нашем телеграм-канале Пурга Радио есть анонсирующий пост. Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их в комментариях под постом, либо написать на номер телеграм сообщения, либо на номер Макс 924-789-2222.
0: Ну, а мы, в свою очередь, отправляемся
1: на выходные,
0: чтобы вернуться к вам
1: в понедельник.
0: В 8 утра. Будем здесь, как штыки. Екатерина Трегуб
1: и Иван Семиклетов.
0: Ну, а на сегодня мы говорим вам пока-пока.
1: Чао-какао.
0: Что? По-латыни предупреждать надо. Давай вот четко. И на сегодня мы говорим вам чао-какао. До свидания.
1: Я сказала.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Чукотский многопрофильный колледж станет музыкальной гостиной. В образовательном учреждении Анадыря впервые пройдет фестиваль «Победный май». Студенты исполнят песни военных лет. Присоединиться к ним смогут зрители. Каждая композиция будет доступна по QR-коду. Подробнее о концерте рассказала педагог-организатор Ольга Шишкова.
2: Наше мероприятие готовилось всеми отделениями. 4 отделения у нас принимали участие. И 8 групп, более 70 человек, студентов, в том числе кураторы, зав. Отделения, приняли участие в этом масштабном мероприятии. 22 числа мы сможем пригласить в свой зал всех желающих, наших социальных партнеров, наших друзей, которые смогут...